0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 3 мая. Билибино готовится к масштабной замене коммунальных сетей. В этом году подрядчик обновит более 5 километров трубопроводов, тепла и водоснабжения. Первый этап уже завершила местная компания «Арктика». Специалисты заменили почти 1,5 километра на участке от фабрики «Росинка» до микрорайона «Арктика». Всего 3-летний контракт предусматривает свыше 6 километров новых сетей. Старые трубы, проложенные еще в 1960-70-х годах, изношены более чем на 70%. Жители отмечают, что после обновления вода стала чище, а напор сильнее. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента. Кроме Билибино, модернизация в этом году затронет Анадырь, Игвекино, Тамгуэму, Канергина, Кипервеем и Рыркайпий. Ученые из Якутска просят жителей Чукотки помочь в исследовании американской норки. Хищника завезли на север страны в середине прошлого века для пушного промысла, но сейчас за его популяцией никто не следит. Специалисты Северо-Восточного федерального университета изучают зверька в Анадырском муниципальном округе и Билибинском районе. Главная цель – определить, как далеко распространилась норка и какой урон она наносит экосистеме Арктики. В Якутии хищник уже продвинулся на 300 километров к северу, и биологи опасаются, что он вытеснит редкие виды птиц и сократит запасы рыбы. Проект поддержал президентский фонд природы, выделив на него почти 1,5 миллиона рублей. Первая экспедиция этой весной обнаружила следы хищника на реке Туманская. Теперь ученые рассчитывают на помощь волонтеров, охотников, рыбаков и просто неравнодушных жителей. Информацию о встречах с норкой можно присылать в Департамент природных ресурсов. Исследования на Чукотке продлятся до февраля 2027 года. Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов. Об этом сообщает ТАСС. Документ стал ответом на предыдущее американское предложение, которое состояло из 9 параграфов. Вот главные требования Тегерана – прекращение агрессии. Иран хочет получить от США и Израиля гарантии ненападения. Стороны должны разблокировать пролив и выработать новый механизм судоходства. Вашингтон обязан вывести свои вооруженные силы с иранской периферии. Тегеран также требует разморозить свои активы за рубежом и выплатить ему репарации за агрессию. США предложили перемирие на 2 месяца, но Иран настаивает, все ключевые вопросы должны решиться за 30 дней. Президент США Дональд Трамп уже выразил недовольство планом, назвав его очень плохим. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра науки Андрея Амельчука. Система уже сформировала на госуслугах почти 5 миллионов таких документов. Студент увидит электронный билет в мобильном приложении в виде QR-кода. Чтобы получить скидку на билет или пройти в вуз, достаточно показать этот код на экране телефона. Бумажный билет по-прежнему можно получить по заявлению. По оценке Амельчука, через 2-3 года студенты полностью оценят удобство и практичность цифрового документа. Исключение сделают лишь для студентов специализированных вузов, связанных с обороной и безопасностью страны. И в завершении выпуска: Росстандарт утвердил новый ГОСТ для систем нейросетей на транспорте. С 15 июня искусственный интеллект начнет самостоятельно отслеживать токсичность выхлопов автомобилей. Система анализирует данные с датчиков и спецоборудования, вычисляя реальный объем вредных веществ в выхлопе. При превышении нормы искусственный интеллект мгновенно подаст сигнал водителю в салоне и даст рекомендации, например, снизить скорость или проверить двигатель. Одновременно уведомления уходят в автопарк для планирования ремонта. Стандарт действует как предварительный до 15 июня 2029 года. И по оценкам экспертов, такие предиктивные технологии помогут предприятиям сократить затраты на экологический контроль в 2,5 раза. На этом пока все. До встречи в эфире.
1: Живое радио Чукотки.

музыкальный час на волнах Живого Радио. Открыли Майя Мишель и Доз с песней «Пташка». Здравствуйте, дамы и господа. Я ведущий эфира Дмитрий. Рад всех вас приветствовать этим воскресным днем. В ближайшие несколько часов мы с вами, как обычно, проведем вместе. Но в ближайшие несколько минут компанию нам составит Владимир Кузьмин.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 1860 год. Россия. Промтоварный магазин. Владимир Даль, мастер великого и могучего слова, испытывал серьезные проблемы.
5: Так, а вам что, гражданин?
4: Свись, зверень виста! Сбися, дивь, кличить вверх у древа!
5: Что? Неприличными словами не выражаться!
4: Туся копием приломати, туся саблям поручать его шаломы!
5: Так, вы мне это прекратите немедленно. Я сейчас дружинников позову из дружины нашего князя. Что надо?
4: Эх, а здесь макибаки же с ними херувимы. Тьфу! Колбаски дай докторской, невежа.
6: Да, не все понимали древние русские слова до тех пор, пока 3 мая 1860 года Владимир Даль не представил общественности свой толковый словарь живого великорусского языка.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

Говорят, что в Швеции в 70-х и 80-х существовал закон, согласно которому экстравагантную одежду, которую нельзя было носить в повседневной жизни, можно было списать как налоговые расходы, и поэтому костюмы группы Абба были не просто экстравагантными, а по-настоящему вызывающими. Но тем они и запомнились, конечно, в первую очередь за творчество, но и за костюмы тоже. Абба на волнах Живого Радио, песня «Money, Money, Money».

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Радиопурга — песня, которая познакомила всех нас с группой Ляйбус Трубецкой и навсегда вписала их творчество в наш культурный код, если можно так выразиться. Кто-то, наверное, даже до сих пор хранит их первую кассету. Ляйбус Трубецкой на Радиопурга. Ты кинула.
1: Семья, прошу к столу!
2: Мам, да сейчас доиграю!
3: Ну, мам, я не хочу суп!
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в выпуске тортилья с курицей, грибами и орехами. Что нам понадобится? Тортилья 6 штук. Куриное филе 400 граммов, 2 яйца, 1 луковица, 300 граммов шампиньонов, 2-3 столовых ложки майонеза или сметаны, 50 граммов грецких орехов, 1 яичный желток для смазки, кунжут для посыпки, соль, перец по вкусу. Как готовим? Куриное филе отвариваем до готовности или обжариваем на сковороде, остужаем и нарезаем мелкими кубиками. Яйца варим вкрутую, также остужаем и мелко рубим. Лук обжарим на растительном масле до мягкости, добавляем нарезанные шампиньоны и жарим, пока не выпарится лишняя влага и грибы не подрумянятся. Солим и перчим. Теперь смешиваем курицу, яйца, обжаренные грибы с луком, добавляем майонез или сметану и измельченные грецкие орехи. Тортилью разрезаем на 4 части, сворачиваем конусом и закрепляем зубочисткой. Каждую наполняем начинкой, выкладываем швом вниз на противень, смазываем сверху яичным желтком и посыпаем кунжутом. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 4-6 минут до румяной корочки. Чтобы тортильи не растрескались при сворачивании, слегка подогрейте их на сковороде или в микроволновке 10-15 секунд перед сборкой. Такие конусы можно подать и нежданным гостям, и на праздничный стол. Приятного вам аппетита, пробуйте с удовольствием и до новых встреч на эфирной кухне.
1: Сели, поели!

0: всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто помочь.

0: радио Пурга одна из тех песен, которые нельзя слушать вот прям с утра, потому что они потом крутятся в голове весь день. Но сейчас добрая половина дня уже за плечами, поэтому слушаем, наслаждаемся. Ваня Дмитриенко. Прятки.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Пурга.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко, наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов, и я тебе скажу одно.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: У нас пополнение. Один пилотажник под 80 боевых, другой тоже. Падает.
2: Сядет.
3: Эй, парень! Это свои!
4: Это белая лилия.
5: Кто это?
2: Герой наш, кто?
6: Где она?
7: Все нормально, товарищ капитан.
2: Села где?
6: Вот здесь.
2: Прекрасно, у немцев, да?
8: Тебе такое пошло бы.
9: Только в нем никто не догадается, что я летчик.
8: И орден твой не увидит. Зато, может быть, догадаются, что ты женщина. И почему ты выбрал воздух?
2: Ну, я хотел летать.
8: И я. И у тех, кто придумал самолет. Они тоже хотели летать, потому что это же...
10: Литвяк. Для зрителей старше 16 лет.
11: Радио «Пурга».

на радиопрограмме «Бойко» с песней «Черная лада». Напомню, на календаре у нас по-прежнему 3 мая, воскресенье. Ну а что касается погоды в Анадыре, то минус 3 показывает в настоящий момент столбик термометра в столице.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей домашних блюд. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня мы с вами будем солить красную рыбку по классическому рецепту. Часто так бывает, что времени приготовить обед или ужин, ну, практически нет. Вот на этот случай рыба и пригодится. Останется только отварить картошечки и готово. Что же нам понадобится? 1 килограмм красной рыбы, в идеале жирных сортов, но и любая местная тоже, конечно же, подойдет. 3 столовых ложки соли, 1,5 столовых ложки сахара, черный молотый перец. Как готовим? Филе рыбы разделываем и режем на полоски толщиной до 1 см без костей и кожи. Смешиваем соль, сахар и перец. В стеклянную банку слоями укладываем рыбу и посыпаем смесью каждый слой. Закрываем крышкой и убираем в холодильник минимум на 36 часов. Если вы любите более пряные засолки, то добавьте между слоями перец горошком, лавровый лист и гвоздику. Также можно немного сбрызнуть растительным маслом. Вот и все. Просто и быстро. А в результате у вас получится вкуснейшая рыбка к любимому гарниру. Пробуйте, угощайте и собирайте комплименты вашему кулинарному мастерству. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

в Италии на прошедшей неделе зафиксировали новый рекорд книги рекордов Гиннесса. Там приготовили самый длинный тирамису в истории кулинарии. Длина десерта составила 445 метров. 445 метров. Ну, то есть, если бежать вдоль стола, то времени эта пробежка займет столько же, сколько звучит эта песня. На радио Пурга, Ярбокс, композиция «Graceland».

Численность населения Анадыря достаточно стабильна, но невелика. Около 15 тысяч человек. Это делает Анадырь одним из наименее населенных административных центров во всей России, наряду с Магасом, столицей Ингушетии. В Магасе живет чуть больше народу, чем в Анадыре, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

первый сингл группа «Пицца» рассылала по радиостанциям и телеканалам вместе с коробками с настоящей пиццей. Четыре сыра. Вспомнили четыре сыра и сразу есть захотелось. Но, конечно, не только поэтому группа стала популярной. Радио «Пурга» в начале нового часа «Пицца», песня «Заново». Напомню, ваши приемники настроены на частоту 101.6 FM в Анадыре, 102.8. Это радио «Пурга», и с вами по-прежнему я, ведущий эфир Дмитрий. Впереди у нас Нюша и Чинконг.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся туда, где время течет по-другому, где шелест сосен и шум моря заглушают городскую суету. Наш маршрут – Светлогорск. Самый медленный город и уютный курорт России.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Представьте себе небольшой город на берегу Балтийского моря, который первым в России вступил в международную ассоциацию CITESLOW – «Города доброй жизни». Здесь все создано для того, чтобы вы наконец-то расслабились.
0: Погружаемся в историю.
1: Еще 100 лет назад сюда приезжали отдыхать Томас Манн и прусская знать, а местные до сих пор ласково называют город старым немецким именем Раушен – «Шелест». И правда, шелестит море, шелестят сосны, шелестят страницы истории.
0: Путешествие без преград.
1: Начните день с прогулки по набережной. Спуститесь к морю по милой канатной дороге. Она работает с 1984 года и выглядит так, будто была здесь всегда. Внизу широкая песчаная полоса, деревянные волнорезы и чайки, выпрашивающие угощения.
0: Открываем новый горизонт.
1: Поднимитесь обратно, и вы окажетесь в сказке. Фахверковые домики, черепичные крыши, цветущие балконы. Главная достопримечательность – водонапорная башня с мохнатым фасадом и глазами-окнами. Рядом старинные виллы на улицах Октябрьской и Гагарина. Просто сверните в любой переулок, каждый второй дом достоин открытки. Обязательно загляните в органный зал бывшей немецкой капеллы Девы Марии. Акустика потрясающая.
0: Время семейных эмоций.
1: Семейная прогулка обязательно приведет вас к Тихому озеру. Когда-то на его берегу стояла мельница Тевтонского ордена. Сегодня здесь можно покормить уток, покататься на катамаранах или просто подышать свежим воздухом. Здесь он чище, чем в центре города.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: А если вы с детьми, загляните в дом сказочника. Там под открытым небом живут герои Гофмана, Щелкунчик, Крошка Цахис, Кот Мур. Рядом макет средневекового Кёнигсберга. В масштабе гномьего города. Вход бесплатный в любое время суток.
0: Последний пункт.
1: На память увезите янтарные украшения, марципан по старинным рецептам, копченого угря и крошечные керамические домики. Точная копия светлогорских вилл.
0: Финальный аккорд.
1: Светлогорск – это место, где хочется говорить шепотом, ходить медленно и улыбаться просто так. Идеальный отдых для тех, кто устал от суеты и хочет вернуть себе внутреннее спокойствие. Добраться сюда просто – на самолете. Из Москвы или Санкт-Петербурга до Калининграда. А затем еще час – на автобусе или электричке. И вы в городе, где время течет по-другому.
0: Помните, где бы вы ни были – вместе далеко пойдем.

0: воскресный день на радио Бургам поддержал Брайан Ферри. Композиция Don't Stop the Dance прозвучала только что для вашего внимания. Но если очень захотеть, можно, конечно, и потанцевать под эту песню. Но я думаю, что просто посидеть и посозерцать отличную погоду в Анадыре лучше всего будет сделать под эту музыку. Впереди у нас Бран Икс, а также Жень Трофимов и Джанго. С вами по-прежнему я, ведущий эфир Дмитрий.
1: Радио Бурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся туда, где время течет по-другому, где шелест сосен и шум моря заглушают городскую суету. Наш маршрут – Светлогорск. Самый медленный город и уютный курорт России.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Представьте себе небольшой город на берегу Балтийского моря, который первым в России вступил в международную ассоциацию CITESLOW – «Города доброй жизни». Здесь все создано для того, чтобы вы наконец-то расслабились.
0: Погружаемся в историю.
1: Еще 100 лет назад сюда приезжали отдыхать Томас Манн и прусская знать, а местные до сих пор ласково называют город старым немецким именем Раушен – «Шелест». И правда, шелестит море, шелестят сосны, шелестят страницы истории.
0: Путешествия без преград.
1: Начните день с прогулки по набережной. Спуститесь к морю по милой канатной дороге. Она работает с 1984 года и выглядит так, будто была здесь всегда. Внизу широкая песчаная полоса, деревянные волнорезы и чайки, выпрашивающие угощения.
0: Открываем новый горизонт.
1: Поднимитесь обратно, и вы окажетесь в сказке. Фахверковые домики, черепичные крыши, цветущие балконы. Главная достопримечательность – водонапорная башня с мохнатым фасадом и глазами-окнами. Рядом старинные виллы на улицах Октябрьской и Гагарина. Просто сверните в любой переулок, каждый второй дом достоин открытки. Обязательно загляните в органный зал бывшей немецкой капеллы Девы Марии. Акустика потрясающая.
0: Время семейных эмоций.
1: Семейная прогулка обязательно приведет вас к Тихому озеру. Когда-то на его берегу стояла мельница Тевтонского ордена. Сегодня здесь можно покормить уток, покататься на катамаранах или просто подышать свежим воздухом. Здесь он чище, чем в центре города.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: А если вы с детьми, загляните в дом сказочника. Там под открытым небом живут герои Гофмана, Щелкунчик, Крошка Цахи, Скотт Мур. Рядом макет средневекового Кёнигсберга. В масштабе гномьего города. Вход бесплатный в любое время суток.
0: Последний пункт.
1: На память увезите янтарные украшения, марципан по старинным рецептам, копченого угря и крошечные керамические домики. Точная копия светлогорских вилл.
0: Финальный аккорд.
1: Светлогорск – это место, где хочется говорить шепотом, ходить медленно и улыбаться просто так. Идеальный отдых для тех, кто устал от суеты и хочет вернуть себе внутреннее спокойствие. Добраться сюда просто, на самолете. Из Москвы или Санкт-Петербурга до Калининграда. А затем еще час на автобусе или электричке. И вы в городе, где время течет по-другому.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Кажется, что вода в океанах должна распределяться равномерно, ведь все они соединены между собой. Но в реальности уровень воды в разных частях Мирового океана отличается, причем на десятки сантиметров, а иногда и на несколько метров. Так почему же так происходит? Для этого существует несколько причин. Ну, во-первых, Земля не идеальный шар, а ее масса распределена неравномерно. В одних местах плотность земной коры выше, а в других ниже, что и влияет на силу притяжения. Где гравитация сильнее, там уровень воды выше, где слабее — ниже. Более того, из-за гравитационных аномалий, связанных с неоднородностью земной коры, уровень океана может колебаться в пределах десятков метров.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В трех селах Чукотки до конца года запустят новые опреснительные станции. В труднодоступных селах Чукотского района Уэлени, Нурмины и Инчоуни до конца года установят новые опреснительные станции. Оборудование рассчитано на работу в арктических условиях. Его приобрело муниципальное предприятие «Айсберг». Комплексы доставят с началом навигации, после чего специалисты проведут монтаж и пусконаладку. В Уэлени и Нурмины новые станции заменят устаревшие установки. А в Инчоуни такая система появится впервые. Сейчас воду в село подвозят из реки, которая находится в 3 километрах от него. Самая мощная станция в Уэлени будет выдавать не менее 120 кубометров воды в сутки. Стоимость проекта почти 279 миллионов рублей. Финансирование идет из окружного и муниципального бюджетов. На Чукотке расширили льготную ипотеку под 2%. Правительство России увеличило круг получателей по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека», которая действует и на Чукотке. Оформить льготную ипотеку под 2% теперь смогут участники СВО, которые принимали участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России в пресечении приграничных провокаций. Также льгота станет доступна для сотрудников государственных и муниципальных медучреждений. Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что это решение поддержит защитников страны и поможет привлечь в ДФО и Арктику квалифицированные медицинские кадры. По данным ДОМРФ, на Чукотке за время действия дальневосточной и арктической ипотеки зарегистрировано 846 сделок на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей. Большинство квартир приобрели молодые семьи. Среди заемщиков также есть участники программ «Дальневосточный гектар», мобильности трудовых ресурсов, переселенцы, врачи и учителя. Кредиты выдавали Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк и Россельхозбанк. Депутаты предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Как пишет РИА Новости, новые условия должны коснуться первого высшего образования. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом до 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч, и по 1,5 и 2 миллиона рублей. Государство должно вмешаться, считают парламентарии. Всемирная боксерская федерация допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом говорится на сайте организации. Мера распространяется и на Белоруссию. Речь о спортсменах всех возрастных категорий. Они должны пройти детальную проверку для допуска к состязаниям. Делегациям из России и Беларуси нельзя участвовать с национальными флагами в национальной форме или под наши гимны. И в завершении выпуска курицы-питомцы набирают популярность в Китае. Многие хозяева относятся к птицам как к кошкам или собакам. Спят с ними, шьют для них поводки, а на прогулки вывозят в колясках. Птиц также наряжают в одежду, обувь, шарфы и шляпы. По словам владельцев, у куриц нет сильного запаха. Они не линяют, как кошки и собаки, тихо спят и просыпаются на рассвете. Некоторые хозяева уверяют, что курицы умные, понимают человеческие слова и даже проявляют эмоции. Большинство таких питомцев, по данным СМИ, попадают к людям с ферм. Это бройлеры, которых должны были отправить на убой, или петухи, от которых избавляются, потому что они не приносят яиц. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

Дороже золота. Молчание, говорят, золото, но не в нашем случае и уж точно не в это время дня. 15:06 на Чукотке, в начале нового часа на радио Бургамона с песней «Дороже золота». Впереди у нас Ольга Серябкина, Сия, а также Mike and the Mechanics.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Выходя из салона красоты с новой прической, мы весь оставшийся день любуемся собственным отражением в зеркале. Мастер так идеально уложил волосы, что и мыть-то их жалко. Ведь каждый из нас знает, что соорудить на голове такую красоту самостоятельно вряд ли удастся. Казалось бы, профессионал ничего особенного не делал. Точно так же водил феном, но почему-то у него получается укладка, а у нас просто высушенная шевелюра. Давайте

0: знаем, как устает рука во время сушки волос. Поэтому в наших интересах выбрать такой прибор, который мы сможем подержать на вытянутой руке в течение 10-15 минут. Ищите легкий и удобный фен и не поленитесь оценить на вес в магазине от 5 до 7 разных моделей. Главное, чего стоит пожелать любой женщине в этом мире, не сомневаться в своей привлекательности. Весы врут, зеркало кривое, а люди просто завидуют. Хотя надо признать, что нынче в тренде здоровье, подтянутое тело и умеренный гедонизм. По словам психологов, лучшее, что мы можем для себя сделать в жизни, избавиться от искусственных преград. В конце концов, правда ли вам важно, кто и что именно о вас думает? Если вы счастливы от решений, которые принимаете, это правильный выбор, и не берите в расчет то, что скажут другие. Просто подумайте, сколько вы получите, если перестанете постоянно оглядываться на других людей, гадая, понравится им ваше решение или нет. К тому же вы и в половине случаев не угадываете, что на самом деле думают о вас люди. Так стоит ли стараться?
1: Территория женщин.

0: Песня «Черный кот» группы «Браво» есть аж в трех вариантах в исполнении Жанны Агузаровой, Валерии Сюткина и Евгения Осина. Официальную дискографию составляет песня Валерия Сюткина, но народной любовью до сих пор пользуется вариант в исполнении Жанны Агузаровой. Именно его мы с вами только что слушали. Жанна Агузарова, «Черный кот».
1: Скоро лето.

0: motion.
1: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
2: Ветров и Иголов идут рядом, близко!
3: Огонь, огонь!
4: Товарищи бойцы, лед на Анадыре не позволяет тяжелой технике доставлять грузы, эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
5: Может нести и до 10 человек, и груз.
6: Матрос Ветров, прибыл в ваше распоряжение.
7: Уколов!
8: Я! Ну, полетели?
9: Ангелы Ладоги.
10: Для зрителей старше 12 лет.

0: клубах или на фестивалях, когда играет эта песня, диджеи специально в момент припева выключают звук, и толпа повторяет слова в полной тишине. Так это работает конкретно с этой песней. С другой, кстати, может и не сработать, потому что, во-первых, это «Sing It Back», и еще раз, во-первых, это «Молоко» на Радио Пурга.
1: «Танцы на пурге» — это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге» — это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге» — это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

На этой неделе в Бельгии прошел очередной чемпионат по имитации крика чаек. В нем приняли участие 70 человек из 15 различных стран. Интересно, что у конкурса целых три категории, то есть это дети, взрослые и стая, то есть участники в группе до 5 человек. И уже не важно, кто вышел победителем в этом чемпионате, важно то, что для того, чтобы услышать чаек, нам с вами ни в какую Бельгию ехать не нужно, у нас и свои прилетели.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Вдохновение – штука непростая. А в прошлом людям творческим воспользоваться им было еще сложнее, чем сейчас.
4: Так, кажется, меня сейчас посетило вдохновение. После недели бессонных ночей я наконец-то могу создать шедевр. Что мне Шекспир, а? Что? Сейчас главное записать мысли. Так, а где перо? Неужели я все исписал, а? Надо срочно пойти и добыть, пока вдохновение не испарилось. Так, пока не забыл. Так, гуси, ой, иди сюда, говорю, иди сюда. К счастью для творческих людей, поэтов, писателей и судебных приставов, все изменилось 3 мая 1904 года, когда Джордж Паркер запатентовал свою первую авторучку. Нужда в гусиных перьях отпала навсегда.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Это только что песня, все равно что шутка про инопланетян. С одной стороны, встретить их невозможно, с другой стороны, 50 на 50. Либо встретишь, либо нет. Так и здесь, 1%, это Зиверт на радио Пурга, 16:20, время на Чукотке.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Особенность песни «Sorry, Little Sarah» даже не в том, что она входит во все сборники популярных песен 80-х, а в том, что она вернула Дитеру Болину уверенность в своих музыкальных талантах, потому что после распада Modern Talking он как-то совсем погрустнел, а после выхода этой песни даже немного помолодел. На радио Пурган проект Дитера Болина, группа Blue System, композиция «Sorry, Little Sarah».
1: И олени пасутся под музыку.
2: Радио Бурган.

0: Знаете ли вы?
1: Капибара – это гигантский добродушный грызун, который обожает компанию. Они живут большими дружными семьями, иногда по 20-30 особей. Вместе пасутся, вместе купаются и даже вместе спят, тесно прижавшись друг к другу. Это помогает им сохранять тепло и чувствовать себя в безопасности. У них сложная социальная жизнь. Они общаются звуками, заботятся о чужих детенышах и всем коллективом следят за приближением хищников. Капибара – символ гармонии и спокойствия. Настоящий мастер релаксации в хорошей компании.
0: Теперь буду знать.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

городам. Я пройду для тебя свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, мне рассвета роса. Отчий дом, дети малые, моя гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как вы думаете, есть ли способ справиться с въевшимся старым нагаром на кастрюлях без применения агрессивной химии? Да, и он основан на домашних средствах. Смешайте в миске зубную пасту. Она обеспечит мягкую абразивность. Добавьте к ней немного геля для посуды, для расщепления жира, а также ложку соды для химического воздействия. Разбавьте все это минимальным количеством воды для консистенции густой кашицы. Нанесите полученный состав губкой на область нагара, дайте ему поработать, а затем просто смойте теплой водой. Вы будете поражены, насколько легко старая копоть исчезнет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о наиболее заметных событиях уходящей недели. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев приезжал в Анадырь. Он оценил развитие социальной инфраструктуры округа. В Анадыре Юрий Трутнев и Владислав Кузнецов осмотрели новый детский сад, который может стать образцом для региона. В Чукотском многопрофильном колледже Юрий Трутнев посетил новые мастерские по беспилотникам и подготовке буровых специалистов. Вице-премьер также оценил арендный дом на улице Мандрик, построенный по программе доступного жилья в ДФО. Последним объектом поездки стал популярный магазин «Бриз», где Юрий Трутнев познакомился с ассортиментом и ценами на продукты питания. Позже полпред президента в ДФО посетил Баймский ГОК. Он проверил ход реализации проекта и провел совещание с региональными и федеральными специалистами. На Чукотке расширили льготную ипотеку под 2%. Теперь оформить ее смогут участники СВО, которые принимали участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России в пресечении приграничных провокаций. Также льгота станет доступна для сотрудников государственных и муниципальных медучреждений. В Анадыре продолжается расселение жильцов аварийного дома на Партизанской. Выдано уже 3 комплекта ключей. Еще 11 жителей ожидают переезда. Работа ведется при поддержке Владислава Кузнецова и правительства Чукотки. Средства на расселение выделены из окружного бюджета. В Угольных Копьях определили подрядчика для капремонта крыши центра образования. Строителям предстоит демонтировать старое покрытие, заменить тепло- и пароизоляцию и уложить новую кровлю на площади около 3000 квадратов. Завершить ремонт должны к 30 августа. Ледоход в регионе прогнозируют раньше обычного – в третьей декаде мая. Зима была малоснежной, поэтому серьезных подтоплений не ожидается. Неблагоприятная ситуация возможна лишь в районах Усть-Белой, Илернея и Анюйска. В Угольных Копьях начали возводить детский сад на 240 мест. Сейчас подрядчик готовит площадку и завозит стройматериалы. Сваи для фундамента уже доставлены. В ближайшее время перебазируют технику. Сдать объект планируется в феврале 2027 года. В августе в округ приедут 15 победителей всероссийского конкурса по наследству. Талантливую молодежь со всей страны наградят поездкой в Анадырь в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Бессмертный полк в регионе пройдет очно и онлайн. В Анадыре сбор участников запланирован на 11.00 у остановки напротив лицея. Начало движения колонны в 11.30. Подать заявку на онлайн-участие можно до 6 мая на официальном сайте акции. Мероприятие без возрастных ограничений. Таковы итоги уходящей недели. До встречи в эфире.

Мадонна вся такая праздничная. Потому что Мадонна не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если джинсовая рубашка вызывает у тебя ассоциации с американскими фермерами, пора пересмотреть взгляды. Эта вещь достойна занять место в гардеробе современного мужчины, поскольку вписать ее в городской стиль можно легко и элегантно. Поищи в интернете фотки Дэвида Бекхэма. Он точно знает, как и с чем ее лучше надевать. Начну с того, что в джинсовой рубашке допустимо появиться даже в офисе, если сочетать ее с темными брюками и casual пиджаком. А если брюки заменить на светлые и поверх рубашки натянуть свитер, получится модный образ в духе хипстеров. Еще более неформальный вариант – джинсовая рубашка на выпуск в тандеме с джинсами. Правда, есть одно условие – они должны быть разных оттенков. Точно таким же образом джинсовка может сочетаться с шортами из денима. Если надеть под нее футболку, рубашку можно носить расстегнутой. Что касается обуви, подойдут и кроссовки, и кеды, и мокасины.
0: Территория мужчин.
1: Многое из того, о чем мы раньше читали в фантастических книгах, становится реальностью. В частности, транспорт. Похоже, что однажды мы все-таки забудем о выматывающих пробках. Те, кто их ненавидит всей душой, наверняка оценят придумку американских инженеров Motorized Monocycle, то есть одноколесный мотоцикл. Штука экстравагантная, так что владельцу новины гарантированы не только свободная дорога, но и вытянутые шеи окружающих. Мощность движка 1,5 лошадиные силы. 2 литра бензина хватает на 2 часа езды со скоростью 40 км в час. Ну а итальянский изобретатель Джино Джизио удивил еще больше. Он разработал серию машин Sailcraft с вертикальным взлетом. Эти авто напоминают гибрид гоночной Феррари и небольшого спортивного самолета. Аппараты вмещают 9 пассажиров, летают на высоте 6 километров, способны разгоняться до 600 км в час. Ну и выглядит эффектно, чего уж говорить.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: знаете ли вы?
1: Змеи обитают практически везде, за исключением Антарктики, Новой Зеландии, Исландии, Ирландии и некоторых маленьких островов Атлантического океана.
0: Теперь буду знать.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Любите ли вы варенье? А что, если я скажу, что то варенье, которое мы с вами сегодня приготовим, совсем не для блинчиков и не ложкой прямо из банки? Карлсону оно вряд ли понравилось бы, а вот любителям интересных соусов к мясу очень даже. Заинтересовались? То-то же. Что на грядке уродится и на дереве растет, то для дела пригодится и в варенье попадет. А на грядке у нас сегодня перец и имбирь. Давайте приступим. Для варенья нам понадобится 1,5 килограмма сладкого красного перца, 4 сантиметра свежего корня имбиря, 400 граммов сахара, 100 граммов меда, 100 миллилитров винного уксуса, 20 граммов неядированной морской соли, 15 граммов яблочного пектина и все. Что с этим делать? Имбирь очистим и мелко порубим. Перцы избавляем от плодоножки и семян и нарежем кубиками со стороной 1,5-2 см. Помещаем перец с имбирем в кастрюлю для варки с толстым дном, добавляем сахар, соль, уксус и мед. Оставляем все это на 4 часа. По истечении этого времени ставим на средний огонь, доводим до кипения, снимаем пену при наличии. Уменьшаем огонь до минимального и варим полчаса. Оставшийся сахар смешаем с пектином, рассыпем по поверхности варенья и быстро перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Проварим еще 3 минуты. Далее остужаем и ставим на сутки в холодильник. Варенье готово к употреблению. Подавайте его в качестве соуса к мясным деликатесам или сырной нарезке. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

А я люблю нас двоих, таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

Село Краснино, пожалуй, самое маленькое. Зато расположилось на берегу самого большого озера на Чукотке – Красного. Здесь доступно сразу три вида рыбалки – морская, речная и озерная. А во время рыбной ловли можно послушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а можно ли заразиться болезнями через одежду из секонд-хенда? Исследования показывают, что бактерии на хлопковых тканях выживают до 90 дней, а на полиэстере вообще до 200, особенно если одежда хранится во влажных условиях. Однако современные санитарные стандарты во многих странах требуют обязательной дезинфекции вещей перед их поступлением в продажу. Это значительно снижает вероятность заражения. Тем не менее, дополнительная обработка купленной одежды вообще не помешает. Перед использованием рекомендуется стирать вещи при высокой температуре, добавляя антисептические средства, а также тщательно проглаживать их утюгом. Это убивает любые потенциально опасные организмы. Риски, связанные с секонд-хендом, на самом деле минимальны.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Косметическая промышленность услужливо предлагает нам тысячи баночек и тюбиков с ароматными кремами и маслами для ухода за собой. Пользоваться ими – одно удовольствие. Но вот приносят ли они ожидаемый результат? Так ли хорош в действительности разрекламированный крем от пигментных пятен? И способен ли он сгладить морщинки? Реально работающее средство можно искать в магазинах очень долго. А я посоветую параллельно опробовать копеечный уход из аптеки. Скажем, репейный и касторовое масло вкупа с настойкой горького перца работают не хуже покупных масок. Наносите их на волосы за полчаса до мытья головы, и вскоре вы будете приятно удивлены результатом. А эфирное масло лаванды, если его добавить в кондиционер, позволит волосам дольше оставаться чистыми. Еще одно чудо-средство – морская соль. Втирайте ее в корни волос перед мытьем головы, и волосы начнут расти гораздо быстрее. Ну а абрикосовое масло и глицерин из аптеки сделают эластичной кожу рук и ступней. Их можно наносить на ночь в качестве маски, а сверху надеть нитяные перчатки и носки. Куртки-бомберы не сходят с модных подиумов вот уже несколько лет. И если этой стильной вещицы до сих пор нет в вашем гардеробе, пора исправляться. Бомберы выпускают в самых разных вариациях. Стеганые, кожаные, шелковые, с вышивкой, стразами и прочим декором. Бомбер может быть спортивным или классическим. В любом случае, вы в нем будете выглядеть модной, современной, а главное, молодой. Как вариант, куртку-бомбер можно сочетать с футболкой и брюками-кюлотами. Обувь к такому образу стоит подобрать подчеркнуто женственное. Это могут быть даже туфли-лодочки. Ну а поверх облегающего платья из плотной ткани можно надеть какой-нибудь подчеркнуто нарядный бомбер из шелка или атласа с аппликациями из пайеток. Еще один элегантный и в меру сдержанный образ составит бомбер вкупе с топом и юбкой-карандаш. Из оттенков лучше выбрать что-то простое, например, пастельный или бордовый. А бомбер может быть выполнен из благородного материала вроде кашемира или нежной замши. Территория женщин.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

войну и вернулся домой в ордена. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя.

0: знаете ли вы?
1: Тайна острова Пасхи. Рапануйцы использовали каменные платформы Аху не только для Моай, но и как астрономические обсерватории. Некоторые ориентированы на точки солнцестояния, а расположение статуй, возможно, указывало на источники пресной воды. Эти открытия опровергают миф о примитивности островной цивилизации, уничтоженной экологической катастрофой.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

60 километрах от села Хатырка есть Кровавое озеро. Там в свое время чукчи вели жестокие бои с ламутами и чуванцами. В ходе битв они отвоевали земли для пастбищ и получили доступ к соленой воде, так необходимой оленям. В селе Хатырка можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если не хотите чистить терку от въевшихся частиц чеснока, есть гениальное решение, которое избавит вас от этой грязной работы. Секрет в использовании пищевой пленки. Сложите лист пленки в несколько раз, чтобы он стал прочнее, и аккуратно накройте им рабочую поверхность терки. Теперь натирайте чеснок, как обычно, прямо через этот барьер. Вся ароматная кашица останется ровным слоем на пленке. Просто снимите пленку и выбросьте ее. Терка останется идеально чистой. Никакой возни с водой и ёршиком.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Джинсовая одежда, кажется, для того и существует, чтобы со временем обрести харизматичные потертости и прорехи. От этого она только выигрывает. Собственно, это суть ткани, ведь она и создавалась изначально для грубой работы. Однако и тут есть некоторые тонкости. Если надеваешь джинсы с рубашкой, галстуком и пиджаком, то никаких признаков старения на них быть не должно. А как быть с остальной casual одеждой? Порой мы сами не замечаем, что вещь уже пора отправить в гараж. Свитер в катышках, брюки с вытянутыми коленями – все это не придает стиля, зато создает неряшливый вид. Потертые, лоснящиеся рукава пиджака или свитера в районе локтя – как раз те нюансы, из-за которых ты можешь попасть впросак. А еще оцени свежим взглядом трикотаж. Не слишком ли растянут джемпер или любимый кардиган? Ну и, наконец, манжеты деловых рубашек. От соприкосновения с наручными часами они могут со временем потерять былой лоск, не упуская момента, когда с этими предметами пора будет распрощаться.
0: Территория мужчин.
1: Это сейчас ты копишь на новенький забугорный байк, а в советские годы собирали деньги на мотоциклы отечественного производства, других, скажем так, не держали. Но очень часто те самые байки-легенды времен СССР были переработанными вариантами иностранных моделей, что радовало, и починить их можно было самостоятельно, и служили они не по одному десятку лет. Эх, прокатиться бы сейчас на таком. Первый мотоцикл из славного прошлого, который приходит на ум, — Вятка ВП-150, пионер среди советских мотороллеров, выпускал модель Вятско-Полянский машиностроительный завод с 57 по 66 годы. И, кстати, это копия итальянского мотороллера Vespa, если ты не в курсе. Как сейчас вспоминают, это был транспорт для дискотек. Именно на нем с шиком можно было доехать до клуба и не заляпать при этом брюки. Если в отцовском гараже завалялась эта легендарная штуковина, учти, эти раритеты дорожают с каждым годом. Не забывай полировать и смазывать для сохранности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: Радио номер один на Чукотке.
1: Радио.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь, Анастасия.

0: Знаете ли вы?
1: Синие акулы покусывают друг друга, тем самым показывая свой интерес. Это поведение не является агрессивным. Скорее, оно служит способом общения между особями. Укусы могут быть частью ухаживания или проявления интереса к другим сородичам. Синие акулы обладают острыми зубами и могут оставлять небольшие следы на коже собратьев, но это обычно не приводит к серьезным травмам.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». А вы пробовали когда-нибудь банановый хлеб? Если нет, то обязательно приготовьте. Рецептом с вами поделюсь. Влажный, ароматный и очень вкусный. Что нам понадобится? 3 банана. Это около 400 граммов мякоти. 150 граммов рисовой муки. 10 граммов кукурузного крахмала. 2 яйца. 30 граммов орехов. 5 граммов разрыхлителя. 20 граммов натурального йогурта или сметаны. А теперь готовим. Половинку банана оставим для украшения. Остальное разминаем до состояния пюре. Смешиваем с желтками, йогуртом или сметаной и тщательно перемешиваем. Просеиваем сюда все сухие ингредиенты и объединяем до однородности. Добавляем порубленные орехи. Белки взбиваем с солью до устойчивых пиков. Аккуратно вводим их в тесто, перемешивая силиконовой лопаткой. Форму для выпечки застилаем пергаментом, выкладываем тесто, а сверху разрезанную вдоль половинку банана. По желанию можно дополнительно украсить тыквенными семечками, орехами или гранолой. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Через 30 минут снижаем температуру до 160 градусов и оставляем хлеб выпекаться еще 40 минут. Подавать можно горячим, с шариком мороженого или намазав сливочным маслом и с чашечкой кофе. Приятного вам аппетита и до встречи на волнах Радио Пурга.
0: Сели, поели!

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим, быстро как
1: ожидаем. Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, почему цветная капуста так называется, если она белая? В отличие от обычной капусты, где в пищу употребляют плотный кочан из листьев, у цветной капусты съедобной частью являются соцветия, не раскрывшиеся цветочные почки. Именно из-за этого ботанического отличия она и получила свое название. Интересно, что в других языках ее название также связано с цветами. Кстати, цветная капуста бывает не только белой. Селекционеры вывели сорта с фиолетовыми, зелеными и оранжевыми соцветиями, которые не только выглядят необычно, но и обладают различными свойствами. Эти необычные цветы появляются благодаря антоцинам и каротиноидам, природным пигментам, которые придают овощу насыщенные оттенки.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Одно из самых необычных дамских украшений из тех, что предложили дизайнеры в этом сезоне, это галстуки Бола. Если это название вы слышите впервые, вот вам небольшой ликбез. Речь идет о кожаных шнурках, которые носят на шее. Да-да, зачастую стилисты делают ставку вовсе не на стразы и драгоценные камни, а на невзрачные простые штучки. Такие шнурки вполне подружатся с футболками и с вашими привычными рубашками в стиле casual. Бола-галстук можно носить как поверх застегнутой наглухо рубашки, так и подчеркивая им декольте. Впрочем, броские украшения тоже не сдают своих позиций. Вот вам еще один тренд на заметку. Колье с очень крупным громоздким кулоном. А цепочка, на которой держится кулон, не столь важна. И это может быть тот же кожаный шнурок. Важнее подвеска, которая обязательно будет приковывать взгляд. Главное, чтобы блузка или футболка были однотонными и не перетягивали внимание на себя. Придать коже тонус и упругость очень просто. Для этого нужно на 3 минутки превратиться в снежную королеву, проще говоря, умыться льдом. Когда вы водите ледяным кубиком по коже, поверхностные сосуды расширяются, капилляры наполняются кровью, кожа начинает дышать и свежеет в считанные минуты. Кстати, в прошлом веке дамы поутру собирали снег с подоконника и протирали им лицо. Правда, в наш век этого делать я вам не советую, да и вода из водопровода не годится. Лучше купите бутылочку минеральной и приготовьте себе косметический лед на травах. Поверьте, будет очень просто стряхнуть сон с помощью мятного ледяного кубика. Главное, не спровоцировать появление капиллярной сетки. Воздействовать льдом нужно не более 3 минут и в несколько подходов. Цвет лица улучшится, круги под глазами исчезнут. Останется только нанести питательный крем.
0: Территория женщин.

Село Ламутское – самый дальний и труднодоступный населенный пункт на реке Анадырь. Выше по течению поднимаются только геологи, охотники и рыбаки. Сюда стоит ехать ради отдыха от цивилизации и цифрового детокса. Ну а свежие новости и хорошую музыку всегда можно послушать на радио «Пурга». В Ламутском на частоте 101.6 FM. На Чукотке 6 часов.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках.

0: знаете ли вы?
1: Голуби запоминают маршруты, используя магнитное поле, положение солнца и наземные ориентиры. Они различают лица людей, а в экспериментах сортируют изображения по категориям, точнее, некоторых приматов. Их навигационные навыки связаны с железосодержащими клетками в клюве, работающими как компас.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Минутка здоровья.
1: Ранние симптомы диабета. Что может быть их причиной? Важно понимать, что сам по себе подъем глюкозы и инсулина после еды – это физиологическая норма. Проблемы начинаются, когда рацион регулярно состоит из продуктов, провоцирующих резкие скачки. Именно здесь добавляются и другие факторы риска – лишний вес, дефицит клетчатки, низкая физическая активность, хронический стресс и недосып. Ранние звоночки диабета, которые мы списываем на усталость и часто игнорируем – постоянная усталость, повышенная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, чувство голода даже после еды, снижение концентрации, а также необъяснимые колебания веса. Вероятность того, что причиной является стресс, также довольно высока, ведь на уровень сахара влияет не только питание. Хронический стресс сопровождается повышением уровня кортизола, который напрямую влияет на концентрацию сахара в крови. Недостаток сна, в свою очередь, снижает чувствительность тканей к инсулину. В подобных случаях важно обратиться за консультацией к врачу, а для борьбы со стрессом можно прибегнуть к растительным препаратам. В целом не стоит ставить жесткие ограничения и испытывать страх перед сахаром. Всегда важен системный подход, разнообразный рацион, достаточное количество клетчатки, умеренная физическая активность, качественный сон и работа со стрессом. Именно это формирует устойчивость организма и снижает риски развития инсулинорезистентности и диабета в долгосрочной перспективе.
0: Минутка здоровья.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: каждый день. Пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы просыпаетесь, и первое, что видите, не потолок, а небо над лесом. Потому что ваша спальня – это стеклянный куб посреди природы. Никаких стен, только прозрачность. И чувство, что весь мир смотрит, но на самом деле просто проходит мимо. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто живет без занавесок, потому что доверяет миру больше, чем замкам. Речь о людях, которые строят или арендуют полностью стеклянные дома, от хижин в лесах Финляндии до вилл в Калифорнии. У них нет внутри и снаружи, есть только здесь. И все, что происходит вокруг, становится частью их жизни. В одном таком доме в Швеции даже ванная комната из стекла. Сначала страшно, говорит хозяйка, а потом понимаешь, лось, который проходит мимо, вовсе на тебя не смотрит. Он просто идет своей дорогой, как и ты. А в Японии есть гостевые стеклянные кабины у подножия горы Фудзи. Туристы бронируют их на ночь, чтобы спать под звездами, но без комаров. Это как палатка для тех, кто любит Wi-Fi и теплый пол, шутит один владелец. И да, жить так – это особое искусство. Уборка превращается в ритуал. Одежда выбирается тщательнее, а вечером все гасят свет, чтобы не мешать ночи смотреть внутрь. Но зато рассвет застает вас не за окном, а прямо в кровати. Дождь стучит со всех сторон, как барабан, а зимой кажется, что вы внутри снежного шара. Конечно, бывают казусы. Туристы фотографируют дом, не зная, что внутри люди завтракают. Один раз медведь прилег отдохнуть у стены, и семья не смогла выйти 3 часа. А в Калифорнии кто-то устроил пикник прямо у стеклянной гостиной, думая, что это выставка. Но владельцы говорят одно: когда ты живешь в стекле, ты перестаешь прятаться. Ты учишься быть собой, даже когда тебя видят. Это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы переехали жить в стеклянный дом?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Для создания уютной атмосферы не обязательно покупать дорогие ароматические свечи. Попробуйте наш простой рецепт освежителя, который держится долго. Смешайте в неглубокой посуде 2 столовые ложки соли. Соль отлично впитывает и удерживает ароматы. Добавьте к ней колпачок кондиционера для белья, который придаст свежесть. Чтобы сделать композицию более изысканной, добавьте немного сушеной пряной гвоздики. Размешайте все компоненты, поставьте эту смесь в комнате, и вы сможете наслаждаться мягким, приятным ароматом, который будет радовать вас в течение многих дней.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 1931 год. Литература в СССР переживает очередной скачок в светлое будущее. Так, товарищ начинающий писатель.
4: Вот хотел узнать, что с моей рукописью.
3: А что с рукописью? Будем печатать. Да, очень талантливо написано, да.
4: Ой, спасибо.
3: Только давайте-ка мы действие перенесем из Франции к нам, в СССР, хорошо?
4: Не знаю.
3: Герой у вас сыщик. Давайте сделаем его рабочим, станочником, понимаешь ли, второго разряда. Эх, так сюжет более захватывающий получится.
4: Так, а, ну я...
3: Ну вот, и заниматься он будет не поиском золота и бандитов. Это ж никому не интересно. А напротив, он будет бороться за победу в социалистическом соревновании. Вот и получится у вас бестселлер, как говорят у них там на Западе. Ну, поздравляю вас, что вы...
5: Не знал юный автор, что накануне 4 мая 1931 года вышло постановление о необходимости больше рассказывать о героях пятилеток.
3: А вот о детективах и прочей чепухе пришлось забыть надолго.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Северный, Иркайпея, Шмидта. В разные года мыс на севере Чукотки имел разные названия. Но поселок городского типа, который находится на нем, всегда был и остается назван в честь географа и математика Отто Юльевича Шмидта. И хотя жителей в поселке мыс Шмидта всего несколько человек, все они могут слушать радио «Пурга» на волне 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 4 мая. В Туапсинском муниципальном округе собрали и вывезли свыше 15 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. В работах задействованы были около 750 человек и 65 единиц техники. Однако администрация Туапсе и краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии. Об этом сообщает «Коммерсант». Представители властей объяснили запрет заботы о репродуктивном здоровье женщин. Требование было озвучено еще раз на собрании волонтеров. К нему попросили отнестись с пониманием. Ранее глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Байко заявил, что в Краснодарском крае намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня. В школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. С нового учебного года курс включат в программу 5-7 классов. Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, передает РИА Новости. Преподавание предмета начнется с января 2027 в 5 классах. На это в школах выделят 17 часов. С 2027-28 учебного года дисциплину будут изучать шестиклассники и семиклассники, но уже с увеличенным объемом – 34 часа. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что для освоения детьми нового предмета школы получат новые учебные пособия. 4-5 мая Ереван станет центром европейской дипломатии. 4 мая здесь стартует 8-й саммит Европейского политического сообщества. Форум объединит лидеров почти 50 стран, включая всех руководителей Евросоюза и президента Украины. Исключением стал только канцлер Германии. Стороны обсудят ситуацию на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и гибридные угрозы. Ключевым станет отдельная сессия по Украине с Владимиром Зеленским. 5 мая пройдет первый в истории двусторонний саммит Армении и Евросоюз. Стороны планируют запустить партнерство в области связности, охватывающее транспорт, энергетику и цифровые технологии. Также они объявят о создании миссии Евросоюза по обороне и безопасности. Параллельно в Ереване проходит государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона. 7 ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти, приняли решение нарастить ее в июне на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем. Об этом сообщается на сайте организации. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, Казахстане, Кувейте, Омане и Алжире. Наибольший прирост добычи у России и Саудовской Аравии по 62 тысячи баррелей в сутки. На третьем месте Ирак. Следующая встреча представителей стран ОПЕК+ пройдет 7 июня, пишет «Парламентская газета». Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК и ОПЕК+. В стране утверждают, что это решение отвечает долгосрочной и экономической стратегии государства. Российская саблистка Яна Егорян выиграла золото этапа Гран-при в южнокорейском Инчхоне. В финале двукратная олимпийская чемпионка разгромила американку Майю Чемберлен со счетом 15-7. Бронзу взяли испанка Арасели Навара и болгарка Йоанна Илиева. По пути к финалу 32-летняя спортсменка одолела олимпийскую чемпионку 2024 года француженку Манон Апити и выбила еще несколько соперниц. Россиянки выступали в нейтральном статусе. Эта победа стала для Егорян второй на международных турнирах после возвращения. Она также возглавила мировой рейтинг. Когда Яна завоевала бронзу чемпионата России в апреле, она говорила, что для нее сейчас в приоритете международные старты. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Несмотря на то, что утро отмороженное, солнце-то какое теплое. Ого-го.
1: Кстати говоря, именно сегодня воздух пахнет вот прям весной. Вот, в этот день, 4 мая, ребята, запахло весной.
2: На самом деле, да, вчера ветер холодный был, то есть весь день какой-то прям такой не очень приятный.
1: Я вчера ходила гулять, и вот первый часик ничего, а на обратном пути уже неприятно было.
2: Да, а сегодня я утром выхожу с собакой, одеваюсь потеплее, думаю, ну утро все равно еще прохладно, пометуя о вчерашней ветре. Угу. Вот как рух. Я выхожу
1: Записываю,
2: выхожу на солнце. Однако. И такой, это что за благодать?
1: И собака такая... Слышишь, хозяин?
2: Запахло весной. И да, действительно, как тепло и хорошо сегодня. И даже в теньке я сильно не замерз, поэтому погода сегодня великолепная.
1: Ну смотри, ты даже плюсик нарисовал в прогнозе.
2: Это я один решил, да, такой. Хотел похулиганить, но там
1: давай,
2: он правда был.
1: Давай на повышение, в следующем часе еще кому-то добавим.
2: Ну нет, это уже будет нечестно. Тут он правда был. И действительно, сегодня, например, в связи с такой погодой можно отправиться на работу будет пешком, прогуляться, получить удовольствие, витамином D зарядиться, пока тучки не набежали. Друзья, ну это же вообще прекрасно, чтобы настроение было сегодня такое же хорошее и дурашливое, как у Кати, потому что она с самого утра зашла такая... Арива!
1: Я так зашла.
2: Ну, вайбы были такие.
1: Ну да, правда, классное настроение. Все, наверное, потому что три дня было, да.
2: Мне чисто одного не хватило.
1: Как всегда.
2: Да.
1: С другой стороны, мы буквально вот с подружками утром обсудили, что а если дай нам еще выходной, то ну все равно же будет трудно.
2: Конечно.
1: Будет еще даже труднее, потому что ты за эти 4 дня, там, допустим, если 4 дня
2: сильно расслабишься,
1: наотдыхаешься, так потом еще надо отдохнуть.
2: Конечно. Как ты там где-то у себя написала, как с деньгами, сколько выходных не давай, все время мало.
1: Где-то было такое, да.
2: Где-то было такое, да. Но все-таки важная информация к началу часа прочитать нужно. Прогноз погоды в этом часе. Тема дня будет обязательно. Гороскоп, много хорошей классной музыки и настроение замечательное. Надеюсь, у вас тоже.
1: Но чтобы оно было еще лучше, мы каждому из вас желаем
2: доброго
1: утра.
2: Мы это Екатерина Трегуб
1: и Иван Семиклетов.
3: Погода на радио Пурга.
2: Билибино сегодня минус 5, минус 8. Переменная облачность без осадков.
1: В Ванинске плюс 2, минус 3. Пасмурно, осадков не будет.
2: В Певеке минус 5, минус 7. Облачно, без осадков.
1: На Юне минус 8, минус 13. Облачно и без осадков.
2: В Эквикиноте минус 1, минус 4. Значительная облачность без осадков.
1: В Берингсе минус 6, минус 8. Значительная облачность, осадков не ожидается.
2: В Марково минус 3, минус 6. Облачно, без осадков.
1: В Беринговском минус 1, минус 4, ясно, осадков не будет.
2: В Проведении минус 1, минус 3, переменная облачность без осадков.
1: В Лаврентии минус 5, минус 7, малооблачно, осадков не будет.
2: В Анадыре переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, температура воздуха минус 5, минус 8.

0: Тема дня.
1: Друзья, если вам не видно людей вокруг вас стоящих, значит, вы очень высокий. А если вам не видно, что происходит вокруг, вы довольно-таки низкий человек.
2: Наоборот, если ты видишь головы людей сверху, то ты высокий. А если видишь ноги под юбкой, то ты небольшого роста.
1: Вот, и мы сегодня, на самом деле, в связи с праздником взяли эту тему, но она, мне кажется, очень любопытная, и многим есть что рассказать по этому поводу, потому что не часто люди жалуются на свой рост и говорят о минусах или плюсах, наоборот. Ну, как-то живем и живем.
2: Приспосабливаемся.
1: Да, приспосабливаемся. А сегодня день низких людей, и мы решили узнать,

0: Друзья, давайте сегодня с вами поговорим и обсудим плюсы и минусы низкого роста, высокого роста, не знаю, среднего роста, может быть, и вам есть что рассказать, какая-то смешная история, связанная с ростом, у вас была в жизни. В нашем телеграм-канале Пурга Радио есть пост уже, и в комментариях вы можете написать свое мнение, чем-то поделиться, может быть, я не знаю, у вас есть какая-нибудь фотография, очень отражающая то, о чем вы нам расскажете, пожалуйста, тоже туда кидайте.
1: Да, у меня дело в том, что я до 9 класса был самый низкий вообще, ну вот прям в конце, на физкультуре всегда в конце стоял, потом за лето я вытянулся и стал резко выше своих сестер даже, они у меня старшие, а самая старшая там 1.50 м, что-то с хвостиком. И я, когда мы с ней встречаемся, я подбородок кладу ей на голову.
0: Тебе надо было подготовиться, взять у нее комментарий какой-нибудь.
1: И, ну, всегда приколы друг к другу, я ее хоббитом называю, она меня калачой. И мы постоянно как-то подкалываем. Очень смешно, очень всегда весело именно по этому поводу. А еще у меня жена 1.50 м тоже с копейкой. И это тоже всегда...
0: Ты специально выбирал по росту, чтобы подкалывать всю жизнь?
1: Это компенсация за 9 класс. Че я всегда последний стоял? Пусть они теперь со мной будут.
0: Что будет с тобой, если сын вырастет выше тебя?
1: Ну, эго мое пошатнется.
0: Друзья, присоединяйтесь к обсуждению. Напоминаю, что пост в телеграм-канале Пурга Радио. Если в данный момент вам совершенно не до этого, все понимаю, потому что уже время движется к половине девятого, это значит, что вам нужно собираться на работу, но за это время вы можете подумать, поразмыслить, что именно вы напишете, чем с нами поделитесь, и мы обязательно это прочитаем.
2: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела...

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня звезды предвещают Овну море общения. Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Овна вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям.
1: Тельцы. Сегодня какую бы цель ни ставил перед собой Телец, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила.
2: Близнецы.
0: Сегодня у близнецов будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют им воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук.
1: Раки. Сегодня рак может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах. Да или нет, хорошо или плохо. Как будто третьего не дано. Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим.
2: Львы.
0: Сегодня в гороскопе Льва будут преобладать яркие солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Лев ни находился, он способен блистать. Единственный минус – из-за своего эмоционального подъема ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Льва внимательности.
1: Девы. Сегодня у Девы будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Дева встретится с человеком, которого давно не видела, захочет возобновить старый проект или на свет всплывет старая семейная тайна.
2: Весы.
0: Сегодня, благодаря своей коммуникабельности, весы сумеют найти общий язык с кем угодно. День наделяет их харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом.
1: Я настроена.
3: Скорпион.
1: Сегодня скорпион может быть чересчур беспечным с деньгами. День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего скорпион способен на непродуманные траты.
2: Стрельцы.
0: Сегодня дела у стрельца обещают продвигаться легко, будто сами собой. Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий. Просто стрелец способен шутя обходить возникшие преграды и какие-то сложности и вовсе преодолеть, даже не заметив.
3: Козероги.
1: Сегодня Козерог будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой. Он бы рад не поддаваться, но сделать это будет сложно. День склоняет Козерога не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств.
2: Водолей.
0: Сегодня звезды обещают, мечты и фантазии Водолея будут настолько яркими, что способны влиять на реальность. Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком.
1: Рыбы. Сегодня рыбам просто необходимо узнать или попробовать что-то новое. Их любознательность не знает границ. Лучше всего сегодня им будут удаваться учеба и научный труд. На досуге же рыбам стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте. Например, отправиться в музей, в кино или в место, где они еще не бывали.
4: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шум...

0: Тема дня.
1: А что это такое происходит? Я не жалуюсь ни в коем случае, я радуюсь, но как-то непривычно это все.
2: Чтобы так быстро, прям с утра, еще нет даже 9 часов, а вы уже так разогнали комментарии под постом с нашей темы дня.
1: Нам нравится, продолжайте в том же духе, надеюсь, к завершению нашего эфира там, ну, хотя бы 50 комментариев.
2: Да.
1: Я вас немногого прошу.
2: Мы сегодня обсуждаем рост, а точнее плюсы и минусы высокого и низкого роста. Может быть, любого, в принципе, роста. Если вы хотите высказаться, конечно же, пожалуйста, всегда ждем в комментариях в телеграм-канале Пурга Радио. И уже там у нас...
1: Целый диалог.
2: Целый диалог, да, случилось. Разновозраст...
1: Люди разного роста вступили в полемику, да. Но есть еще также сообщение от Нины, которая пишет: «Я 1,56 м. Минус – сложно одежду подобрать, штаны постоянно нужно ушивать. Из плюсов – в пургу хорошо ходить». Ну, парусность, да, меньше получается, когда ты высокий, сдувает легче, наверное.
2: Да?
1: Наверное, не знаю.
2: Я на самом деле вот вообще не могу придумать минусов своего роста.
1: Среднего.
2: В смысле среднего? Я высокая.
1: Средний рост это.
2: Нет, для женщины это высокий рост. Это,
1: ну, для меня, ну, я напомню опять, 1,82 м. Для меня высокие все, кто выше 1,90 м.
2: Если я среднего, то все остальные
1: кто...
2: вообще просто...
1: Минус 7, минус 1,70 м. И ниже вот они
2: все,
1: низкий рост.
2: Я 1,74 м.
1: Ну,
2: я высокая.
1: Средний.
2: Нет, ты средний.
1: Посредственный рост у тебя.
2: Я, в принципе, не знаю, всегда, в общем-то, такой рост, ты и внизу, если что-то надо сделать, как бы можешь наклониться, да? Но и сильно тебе тянуться не надо, если что-то высоко. Меня часто просят в магазинах подать хлеб с верхней полки, либо, я не знаю, там какое-то печенье, кексы где-то, человек не может достать. А иногда я иду, а человек стесняется попросить, но я вижу, что женщина вот стоит, и ей молоко надо, она посматривает на него, приценивается, наверное, так вот, примеряется, сможет ли она дотянуться или нет, поглядывает по сторонам, кого бы попросить, а попросить некого. Я говорю, вам помочь? Она говорит, ой, да, достань мне вот молоко, пожалуйста. Я думаю, а как вот, ну вот постоянно же так, наверное, происходит.
1: Я очень часто помогаю людям багаж с полки в самолете mm-hmm. спустить, потому что неудобно доставать. Я такой грустно.
2: Иногда даже я тянусь, кстати, бывает.
1: Да.
2: Вот
1: но потом я общаюсь с женой, она говорит, идеальный рост у меня, вообще классный. Мне не надо ничего сверху доставать, никаких стрелок. У меня есть ты. Ты делаешь за меня всю работу наверху.
2: Хитро, хитро.
1: Да, да. Главное, знаешь, кого-то найти, не стесняться, знаешь, главное не стесняться просить помощи в этом плане.
2: Ну,
1: тогда
2: да.
1: Вообще все здорово.
2: Но, ты... знаешь ли, надо еще и палку не перегибать, несмотря на то, что ты низкого роста. Знаешь, бывают
1: там
2: есть люди
1: сложно.
2: Такие, которые...
1: Там сложно. Там же размах
2: дай,
1: рук
2: подай,
1: маленький.
2: Подай, подай.
1: Перегнуть не
2: помоги,
1: получ...
2: помоги, подай, помоги. Вот это все начинается.
1: Ну, это да. Совсем на шею уже садиться тоже
2: да.
1: не стоит.
2: Надо приспосабливаться, можно разуться, залезть в кресло в самолете, вот, например, и как-то достать до багажа.
1: Как я завидую людям не очень большого роста в самолетах. Они спокойно себе вытягивают ноги. А особенно, когда поворачиваешься, они ноги закинули на кресло и спят. Спят! Mm-hmm. Я, если так сделаю, я сломаюсь в четырех местах, как палочник вот это.
2: У меня постоянно ноги... Ну, то есть ты, допустим, поставишь пятками на кресло, и у тебя колени в разные стороны разваливаются.
1: Я даже так не могу со своим ростом сделать. Ну, я не помещаюсь.
2: Вот смотри, нам Лена написала, что это не очень-то и классно. Маленький рост в самолете – это неудобно, потому что ты до подголовника не дотягиваешься. Хотя,
1: нюанс.
2: С другой стороны, ну, и я не сильно-то пользуюсь
1: хорошо,
2: этим.
1: Я здесь мне тоже кажется... могу. Мне есть что добавить, но когда вот так вот получается, вы летите, а самолет полупустой, и вам выпадает шанс занять 3 места, вы спокойно там себе разваливаетесь, как на царском ложе.
2: Ну, кстати, я тоже.
1: Мои
2: так
1: ноги уже
2: ноги
1: торчат.
2: Чуть-чуть.
1: Нет, мои прям хорошо торчат.
2: Ну,
1: а я ноги, колени просто. Не могу согнуть, ну, только если на спине лежать. Потому
2: ну,
1: что
2: да.
1: если ты на бок ляжешь, либо колени уже падают, либо с другой стороны не упираются, и пятая точка сваливается.
2: Ну, мне, кстати, нормально вот так.
1: И пару раз мне тележкой прилетало по ногам, мне очень приятно.
2: Были ноги и нет ног.
1: Да.
2: Друзья, присоединяйтесь к нашему обсуждению. Заходите в телеграм-канал Пурга Радио. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Публикуем там вся самое актуальное, интересное, классное, смешное. И, в принципе, никогда не даем вам скучать. И поделитесь с нами в комментариях под постом с темой дня. Как вы считаете, какие плюсы и минусы у разного роста?

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Енрак-Иноте сократят часы торговли алкоголем. В Думе Чукотки рассмотрели законопроект, который вводит дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции в селе Енрак-Инот Провиденского округа. Поводом для разработки документа стало обращение местных депутатов. Как отметил председатель комитета по бюджету региональной думы Игнат Скобелев, мера поможет поддержать благополучие жителей.
2: Главная цель законопроекта – это противодействие злоупотреблению алкогольными напитками, укрепление здорового образа жизни, семейного и общего благополучия жителей села Енрак-Инот Провиденского муниципального округа, Чукотского автономного округа. Мы получили все положительные заключения. Предложенным к рассмотрению законопроекту не усматривается противоречие Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству Чукотского автономного округа. Коррупциогенных факторов не установлено. Комитет рекомендует депутатам Думы Чукотского автономного округа принять проект закона в первом чтении.
1: Документ предлагает запретить розничную продажу спиртного, кроме заведений общепита, ежедневно с 12 до 17 часов и с 19 до 22 часов, а в субботу с 14 до 22 часов. Приобрести алкоголь в селе можно будет только 2 часа в день. По субботам с 12 до 14 часов, в остальные дни с 17 до 19 часов. Изменения вступают в силу с 1 сентября этого года. Чукотский школьник оказался среди сильнейших молодых создателей сайтов в России. На итоговом чемпионате профессионалы в Оренбурге ученик канадской школы Максим Семисорин вошел в первую десятку юниоров страны в компетенции веб-технологии. В финале участники создавали сайты, разрабатывали игровой программный продукт и работали с базами данных на серверном уровне. Максим занимается программированием с 5 класса в центре «Точка роста». Год назад он был 14-м, а теперь заметно улучшил результат и поднялся на 7-е место. По итогам соревнований Максим получил медальон за профессионализм. В окружном департаменте образования отметили, что этот успех стал результатом системной подготовки, поддержки педагогов и личной целеустремленности школьника. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Украинские беспилотники атаковали регион в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию НПЗ в городе обломки дронов привели к пожару, который затем перекинулся на жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара. В Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня. Основной очаг пожара локализовали 29 апреля, а полностью потушили 30 числа. Однако после очередной атаки дронов ВСУ ночью 1 мая пожар вспыхнул вновь. На следующий день его ликвидировали. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и конфронтационными действиями с их стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. Ранее Дмитрий Песков анонсировал важное выступление президента России Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что его ждут во всем мире. И в завершении выпуска Американская киноакадемия внесла изменения в регламент вручения премии «Оскар». Согласно новым правилам, актерские работы и сценарии, созданные с помощью искусственного интеллекта, больше не смогут претендовать на награду, пишет российская газета. Отныне в актерских категориях к участию допускаются только роли, заявленные в официальных титрах. При этом необходимо документально подтвердить, что персонаж был сыгран живым человеком. Аналогичные требования вводятся и для сценариев. Тексты должны быть написаны людьми. Как заявили представители киноакадемии, эти меры призваны сохранить статус премии как подлинной награды за человеческий труд. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Отмороженное утро на волнах радио Пурга продолжается, и я готов принести свои извинения перед тобой, Катя.
1: Ого, ты решил сделать это даже публично?
0: Ты все-таки высокая.
1: Ну вот. Я тебе сразу сказал, а я говорила.
0: Дело в том, что я зашел, нашел статистику, и оказывается, что средний рост для мужчины это 167 сантиметров и 159,5 сантиметров для женщин. Но опять же, это учитывается рост и от детей до стариков.
1: Говорят, если не брать детей, то чуть-чуть по...
0: На 2 сантиметра выше. Повыше. Ну, да. Все равно 161 сантиметр.
1: Да, и мои 174, конечно.
0: Каланчаты.
1: Вот эти, знаете, сколько? 161, 9,4. 13 сантиметров, в общем-то, в оскорблении. В принципе.
0: Да, так что... Ну, я правда, для меня всегда, я думал, где-то вот от 170 до 180 средний рост, потом уже высокий, а ниже это уже низкий рост. А оказывается, ты вон она какая.
1: Ну,
0: вот
1: так вот, да.
0: Модельный бизнес не думала пойти?
1: Нет, я по ширине не выхожу.
0: Да, тут про средний размер ничего не говорят. На самом деле, есть еще статистика по федеральным округам, где выше люди, а где ниже люди. У мужчин самые высокие люди живут, самые высокие мужчины живут в Средне-Северо-Западном и Сибирском федеральном округе. Это 178 сантиметров. На втором месте Дальний Восток и Южный федеральный округ 177 сантиметров. В Центральном федеральном округе 176 сантиметров. И самые низкие мужчины живут в Приволжском, Северокавказском и Уральском федеральных округах 175 сантиметров. Но это опять же
1: самые низкие
0: рост.
1: Мужчины 175 сантиметров. Это выше, чем я.
0: Это средний рост все-таки. А если выставить регионы по росту женщин, то в Южном федеральном округе живут самые высокие девушки, 166 сантиметров. Ну, берем среднее. В Центральном Сибирском, Северо-Западном федеральных округах 165 сантиметров. На Дальнем Востоке Приволжье 164, на Урале 163 и на Северном Кавказе 161 сантиметр. Вот так вот.
1: Ну, интересная статистика, конечно. Не то чтобы мы с ней согласны, но ладно.
0: Но
1: люди старались, считали, собирали.
0: Есть еще такая статистика, что, например, за 100 лет мы выросли на 12 сантиметров. Мы это мужчины, а вы, женщины, на 9,5 сантиметров. Ты знаешь, за 100 лет, ну, в среднем, мы выросли. Если взять еще 100 лет, если мы еще вырастем. Представляешь, какие высокие
1: будут. Каланчи будут точно.
0: Просто. Надо будет все подземные переходы расширять.
1: Ну, или ходить, скрючившись.
0: Да, скорее всего. Поэтому, друзья, вот такая статистика. Ну, а от вас мы хотим интересные истории услышать, связанные с вашим ростом. Низкий он, высокий, средний, неважно.
1: Ну, может, не только с вашим. Может, у вас есть, я не знаю, кто-то из друзей или знакомых, которые либо высокие, либо низкие. И вы можете рассказать какие-то интересные факты об этом. Что сложно им дается, что легко, в чем плюсы, в чем минусы. Именно это мы сегодня с вами и обсуждаем. Заходите в наш телеграм-канал. Канал. Пишите в канале.
0: На французском перешла. Вот это да. Бонжур, мадам. Комашева.
1: И поделитесь, в общем-то, своим мнением. Там есть много комментариев. Мы их обязательно почитаем, но немножко попозже, потому что прямо сейчас пришло время прогноза погоды.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино минус 5, минус 8, переменная облачность без осадков.
0: В Анюйске плюс 2, плюс 3, пасмурно без осадков.
1: В Певеке минус 5, минус 7, облачно, осадков не ожидается.
0: На Айоне минус 8, минус 13, облачно без осадков.
1: В Эквикиноте плюс 1, минус 4, значительная облачность без осадков.
0: В Биллингсе минус 6, минус 8, значительная облачность, осадков не будет.
1: В Марково минус 3, минус 6, облачно и без осадков.
0: В Беринговском минус 1, минус 4, ясно, осадков не будет.
1: В Проведении минус 1, минус 3, переменная облачность без осадков.
0: В Лаврентии минус 5, минус 7, малооблачно, осадков не будет.
1: В Анадыре сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, температура воздуха днем минус 5, минус 8.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Мне нужно в Южную Корею хотя бы на денек. Отпустишь?
2: Ты не успеешь за день.
1: Просто скажи «да».
2: Может, вдвоем? Да.
1: Я думаю, да, необходимо и вдвоем тоже. Давай. Дело в том, что в Южной Корее прошел на днях чемпионат по дневному сну. В Сеуле состоялось состязание по короткому дневному сну. Обычно соревнование «Кто дольше проспит?». Угу. Здесь же нет. Короткий дневной сон. Мероприятие собрало сотни жителей города, страдающих от хронического недосыпа. По правилам конкурса участники должны были прийти уставшими, сытыми и в костюмах. Очень интересно. Регламент конкурса. Уставшие, сытые в костюмах. Другие не принимаются.
2: В костюмах, в смысле, в...
1: Вообще любых. То есть, какой костюм придумаешь, там, карнавальный, хочешь, там, пижама быть разноцветная. Хочешь, приди в строгом костюме тройки, никто не запрещает. Во время соревнования организаторы измеряли сердечный ритм участников. Чем стабильнее показатели, тем глубже и спокойнее считался сон. Лучше всех поспал мужчина за 80. А второе место занял 37-летний офисный сотрудник, которому удается поспать ночью всего 3-4 часа.
2: У него просто есть опыт, он потом досыпает днем на работе, вот так, вот этот короткий сон, ты так руку на мышку, глаза прикрыл и...
1: Ну ты же не назовешь его глубоким, ты тоже там всегда на неком стрессе таком, что сейчас кто-то пройдет, и такой, ты в секунду должен сделать... Снова печать.

0: улице.
1: Поставили им кровати и спи.
0: Там даже кровати не было, там пуфики различные,
1: как
0: матрасики.
1: Как уснуть, такие. Вот интересно.
0: Слушай,
1: я могу,
0: кажется...
1: я могу уснуть в моменте, то есть все вот эти процедуры, реснички, вот это все, я и на волосах могу там вздремнуть. Вот, я очень быстро засыпаю, я как этот компьютер, если его не трогаешь, там все, спящий режим сразу.
0: Я вообще не из тех людей, кто стесняется где-то поспать, потому что, по-моему, года 3 назад мы были в Сочи и задержали самолет, а был ночной рейс, и где-то там час ночи, и сказали, 2 часа еще ждите, через 2 часа посадка. Я, вот этот выход, где мы должны были выходить, там никого не было. Там прям ленточка вот эта. Я сел сначала, лег, вытянул ноги. Там же все равно никто
1: сейчас не будет. Никто не пришел, не поругал.
0: И проспал час. Проснулся, замечательно. Чувствует, как какой-то стыдится вот этот. Боже упаси, вы чего?
1: Ой, в аэропорту, мне кажется, это вообще никто не обращает внимания.
0: Ну, то есть я не переживаю, что можно где-то поспать. В парке, да, вообще с удовольствием. На свежем воздухе, мне кажется, я бы там составил конкуренцию вот этим вот людям. Ну, за 80 мужчине, наверное, нет. Там, правда, на опыте девушка. Ну, ты поучаствовала?
1: Ну, я не знаю, честно говоря, такое вот тебе. Если бы на самый длинный сон, может быть.
0: Ну, я бы точно проиграл. Я вот вчера...
1: Я не проиграла.
0: Вчера я проснулся в 8, и я все, мне неудобно. Мне неудобно ни на одном боку, ни на другом, ни на спине, ни на животе. Я такой, ну все, ладно, организм, я встал, отстань от меня.
1: Надо попробовать сделать себе выходные такие, чтобы просыпаться в 8, а не ложиться.
0: Это вот тоже, да, хороший нюанс.

прошло, ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: беспредел. Музыкальный беспредел.
1: Друзья, сегодня будет музыкальный беспредел. Мы сегодня послушаем оригинал. Вот прям без изменений. Оригинал песни послушаем. Короткий отрывок, 20 секунд. Мы с вами слушаем, ничего не пишем. Сразу же хочу сказать. Mm-hmm. Можете пока что написать на номер 924-789-2222, Telegram или Макс, как вас зовут, оставить пробел и не отправлять, чтобы потом добавить туда 3 правильных ответа.
2: Ух ты.
1: Да. Но сначала слушаем, потом я вопросы задаю.
3: Звучит, как будто, знаешь, на допросе.
2: Вот это самое нелюбимое, кстати, когда ты даешь сначала слушать, потом начинаешь задавать вопросы, потому что как будто бы потом получается, что ты неправильно слушал. Надо было чуть по-другому слушать, если бы знал вопросы.
1: Нет, все нормально. Слушаем, после чего отвечаем. Вот такой вот отрывок.

0: Да, угадаю, нужно первую строчку припева написать. Нет, про всех нет. Вот этих троих, которых...
1: А теперь вопрос. Кто исполняет эту песню?
0: Ой, скучно.
1: Как она называется? И что нужно перестать давать диджею в этой песне, которая будет звучать дальше?
0: Как хорошо, что я не играю в эти викторины.
1: Три вопроса. Кто поет, как называется и что нужно перестать давать диджею, ну, если слушать песни дальше?
0: Да.
1: Ждем ваши ответы. 924-789-22-22.

0: Катя, угадала ли ты все три вопроса, правильно ли ответила? Или на какие-то были затыки?
1: Я не вспомнила про пластинки, думаю, что же там не надо ему давать. Ну, хотя можно было бы догадаться, да, с учетом того, что это диджей. Вот, ну, а все остальное я угадала, что это акула, Оксана Почепа, да, кажется, зовут ее. И это кислотный диджей.
0: Давай послушаем правильный ответ и узнаем, пластинки ли или что-то другое. Там и подпевать, кстати, сможешь.
2: Давай веселей!
0: И да, вы большие молодцы! Практически все отгадали абсолютно верно. Кто-то где-то мог забыть какой-то из вариантов. Но правильные ответы, конечно же, это акула. Конечно же, это кислотный диджей. И, конечно же, нужно перестать давать ему свои пластинки.
1: И самое первое правильно ответила Тамара. Ей отправляется сообщение, где и когда она может свой подарок забрать. С удовольствием его вручим. Приходите. И спасибо вам за то, что вы участвуете в наших викторинах. Всем каждому спасибо. И, конечно же, ваши абсолютно заслуженные аплодисменты.
0: Ну, а мы пластинки не просим, просим лишь комментарии давать нам в нашем телеграм-канале «Пурга Радио». Мы сегодня обсуждаем рост, высокий, низкий, средний, плюсы, минусы, интересные истории. Заходите, пишите, комментируйте, мы с удовольствием прочитаем.
1: Ждем.

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Тема дня.
1: Перейдем к комментариям, которые вы нам присылаете, оставляете под постом в нашем телеграм-канале Пурга Радио. И также Елена добавила, ну, форточку пролазили 100% легко. Кому надо?
2: Знакомый домушник теперь какой-то есть. Илья отвечает, что мне кажется, это преимущество не роста, а ширины. Так-то я тоже легко пролажу, но при этом он высокий.
1: Просто у кого-то, знаешь, короче это время займет. У кого-то чуть побольше, mm-hmm. пока колени пролезут, все, пока зацепишься чем-нибудь. Также Илья пишет, ну, могу быть только уверен, что люди пониже столько раз не ударялись головой в перекладины, дверные косяки и тому подобное.
2: Ну, есть, кстати, такое, да.
1: В Омске я четко помню, когда я был, там есть переход возле остановки Яблонька. Я, когда школьником был, студентом, я не такой высокий, как сейчас. Я как-то бы проскальзывал вроде бы, а потом приехал уже во взрослом возрасте. Благо зима была, я был в шапке. Такой звон был. Там прям, мне кажется, эхом по всему подземному переходу. Просто вот так вот пролетел. Так больно вообще. И это неоднократно. Я прям у прохода есть дверные проемы не очень высокие. Нет-нет, да задеваешь макушкой.
2: Я, знаешь, что у меня проблема немножко другая. Я не цепляю из-за роста, а я просто зачем-то разгибаюсь под чем-то невысоким. Ну, например, двухъярусная кровать у детей, что-то там я делаю. Зачем так резко просто выпрямляться, непонятно. Но сделай шаг назад, потом выпрямляйся. И вот это, ну, реально до каких-то прям искр из глаз. Ты понимаешь, что ты так сейчас долбанулась. И думаешь, оно пройдет? Нет, сейчас все будет нормально. А вдруг я дурочкой останусь? Вот, вот это все.
1: Зная
2: сразу
1: тебя и твою удачливость, нет, оно не пройдет. И это не только с двухъярусной кроватью связано.
2: Но я имела в виду, пройдет или нет последствия. Ну, в смысле, они...
1: Да, и на что Елена отвечает... Ударялась о сваи под домами.
2: На что Илья говорит, этим люди пониже занимаются, чтобы почувствовать себя высоким. Просто ходишь под домами, что такое, ну я задел головой.
1: Да.
2: Дно дома.
1: Вот он, классный диалог высоких и, видимо, не очень высоких людей. Читать одно удовольствие.
2: Есть у меня подружка, которая найдет всегда какой-нибудь комментарий, типа вот такого Гуль написала. Учитель биологии в школе говорила, что сердце у высоких людей более нагруженное, так как для того, чтобы качать кровь в длинные конечности, нужно больше усилий. Ну, получается, больше риск сердечно-сосудистых заболеваний или типа того. Она мне всегда говорит, я боюсь, что ты умрешь раньше меня.
1: Комментарий предупреждения.
2: Да, вы тут сильно-то не кидайтесь, да, плюсами-минусами. Вот вам очевидно, пожалуйста.
1: Что Елена отвечает, поэтому у длинных холодные конечности.
2: Ну, кстати, да, у меня нарушена терморегуляция, и у меня постоянно руки, ноги холодные.
1: У меня наоборот, я не знаю, высокий вроде бы, все теплое. И ноги, и руки.
2: Ну, значит, не в этом дело.
1: Сердце у меня огромное, качает все прям как надо. Надеюсь. Судя по комментарию. Есть еще у нас комментарии, мы обязательно к ним вернемся, так же, как и вернемся к вам в следующем часе, чтобы продолжить играть с вами викторины и рассказывать много чего интересного. Екатерина Трегуб.
2: И Иван Семиклетов.
1: Говорим вам доброе утро!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В оленеводческих хозяйствах Чукотки родилось более 3000 телят. Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия, массовый отел в этом году сместился на 1,5-2 недели из-за неблагоприятных погодных условий. С начала апреля в сельхозпредприятиях округа появилось 3040 телят. Первыми приплод получили хозяйства Марковский Анадырского муниципалитета, а также Амгоэма и Пионер муниципального округа Игвикинот. Для оленевода это один из самых ответственных периодов, так как новорожденные теляты еще слабые и нуждаются в особом уходе, а от успешного проведения кампании зависит благополучие хозяйств. Всего в этом сезоне на Чукотке рассчитывают получить около 36 тысяч телят. Отел продлится до конца мая. Сейчас в округе работают 18 оленеводческих хозяйств. На Чукотке ввели ипотечную программу для семей ветеранов боевых действий с детьми. Как сообщили в Департаменте социальной политики, по поручению губернатора Владислава Кузнецова им будут предоставлять выплату на первоначальный взнос по ипотеке 50% стоимости жилья, но не более 3 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрено ежемесячное возмещение процентов по кредиту до 20 тысяч рублей. Поддержка распространяется на семьи участников СВО, мобилизованных и контрактников, заключивших договор минимум на год через военкоматы округа. Обязательным условием является отсутствие собственного жилья и жилья по договору соцнайма. Также в семье должен воспитываться ребенок младше 18 лет. Подробности можно узнать в отделах социальной поддержки населения по месту жительства. Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить более 1 триллиона рублей. Такую оценку сделал президент Российского национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, передает РИА Новости. Мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость, заявил ранее Владимир Путин. По оценкам экспертов, длина моста составит от 6 километров в самой узкой части пролива. Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался еще с середины 20 века. В Литве вступил в силу запрет на въезд в страну автомобилей из России и Белоруссии, у которых в баках более 200 литров топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таможенный департамент Балтийской республики. Изменения внесены в закон о национальных санкциях. Они будут действовать до 31 декабря 2027 года. В таможенном департаменте объяснили, что лишнее топливо из баков могут сливать для последующей продажи на территории Литвы. За нарушение предписания назначается штраф и конфискация ввезенного выше нормы горючего. В Литву ежедневно въезжают около 200 грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Специалисты посчитали, что если с одной фуры незаконно слить 500 литров дизеля, то за сутки наберется 100 тысяч литров. В связи с этим казна Литвы ежемесячно теряет более 2 миллионов евро из-за неуплаты налогов. И в завершение выпуска в Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию женщин в ОМС. С инициативой выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает РИА Новости. Парламентарий напомнил, что система ОМС формируется за счет тех средств, которые граждане или работодатели за граждан отчисляют в фонд обязательного медицинского страхования. Леонов подчеркнул, что это касается тех россиян, которые работают официально. Парламентарий считает, что отдых, восстановление здоровья, исправление возможных косметических дефектов за счет государства – вот что действительно нужно. Он добавил, что это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: не даем вам скучать. Мы, Екатерина Трегуб
1: и Иван Семикледа,
0: также говорим вам доброе утро. Напоминаем, что сегодня 4 мая, солнце светит так ярко, так жарко, что вот какие-то лужицы, мокрые места на асфальте, они прям парят. Парят, несмотря на то, что минус 5, минус 8 показывает сегодня. Это парадокс мая уже.
1: Это на самом деле сейчас в дневное время прям будет до плюса. Я вчера видела на солнечной стороне, у нас висит дома градусник. Я вчера подхожу, а там плюс 12. Что?
0: Я солнечной стороне не верю, потому что когда на улице минус 30, у нас на солнечной иногда показывает там типа минус 5.
1: Я пошла гулять без шапки и думаю, так, минус плюс 12 тут точно вообще не пахнет даже.
0: Вот, у нас же есть, когда сильная ветровая нагрузка зимой, да, там минус 15, по ощущениям минус 30. Надо вот весной то же самое делать, то есть минус 5, по ощущениям...
1: Минус 20.
0: Нет, по ощущениям плюс 15, потому что солнце светит ярко.
1: Ну да.
0: Так что, друзья, сегодня, правда, хорошая погода, несмотря на то, что...
1: Мы работаем.
0: Приложения и прочее показывают минусовую температуру. Что мы работаем? Да, мы работаем.
1: Несмотря на то, что мы работаем, погода хорошая. Если вы, у вас выходной, то, пожалуйста, наслаждайтесь.
0: Не надо нам об этом говорить.
1: Не сидите дома, наслаждайтесь, да, весной.
0: Да, мы хотим еще наслаждаться вашими комментариями, поэтому заходите в наш телеграм-канал Пурга Радио. Мы сегодня обсуждаем рост. Обсуждаем, конечно же, как всегда, в таком забавном, легком ключе. Высокий рост, низкий рост, средний рост, свои плюсы, свои минусы, интересные истории.
1: А ты будешь говорить, кстати?
0: О чем?
1: Ну,
0: есть ли у меня
1: плюсы,
0: минусы?
1: Да.
0: У меня нет, как будто бы, но со временем нагибаться стало сложнее. Ну, так как ты высокий, тебе до пола долго, все хрустеть уже начало, не очень сильно нравится.
1: Мне не нравился мой рост только в школе, в средних где-то классах, ну, глупая была вообще. И у меня...
0: Что он тогда средний, наверное?
1: И у меня с тех пор, наоборот, я стеснялась того, что я высокая, у меня с тех пор вот эта сутулость, я уже настолько к ней привыкла, что я бесконечно, мне говорят, не сутулься, не сутулься.
0: То есть ты хотела быть ниже?
1: Да, мне хотелось быть ниже. Сейчас думаю, да зачем вообще? Это классно, прекрасно, удобно, заметно.
0: А и... в плане выбора одежды нормально все?
1: Ну, раньше было...
0: Ты мне написал, что ей ушивать приходится.
1: Раньше
0: тебя...
1: было посложнее, потому что все, да, брюки были короткие. Сейчас, благо, есть много брендов, которые ориентируются на высокий рост. И плюс есть такие бренды, которые шьют на все три роста, на низкий, средний, высокий. То есть тебе достаточно выбрать только ростовку. Поэтому нет, в принципе, нет проблемы.
0: Я однажды, я помню, даже рассказывал это, не знаю, в эфире или нет, летел я с Сахалина, и сзади меня сидел парень. Постоянно что-то вот толкал спинку сиденья. Я такой, ну, всякое бывает, я вообще спокойный пассажир, конфликтовать ничего не люблю. А потом этот парень встал, чтобы пойти в туалет,
1: да,
0: наверное.
1: Бедолага, да, высокий очень.
0: Но, смотри, у меня 1.82 м, а он, ну, головы на 2 выше.
1: Ого,
0: меня.
1: Больше 2 метров,
0: да,
1: наверное.
0: Да, он очень высокий. И потом я
1: бедный.
0: Такой, и все, вопросов вообще не имею к тебе в плане того, что где-то ты толкаешь, это все неосознанно. А потом он шел обратно, а это самолет, у которого, знаешь, телевизоры на потолке такие есть. И он как с размаху влетел в него. Я такой, ой, я понимаю, что это же не первый раз, скорее всего,
1: ну,
0: это
1: да.
0: Постоянно с ним. А потом, через неделю, я включаю какое-то шоу в интернете, а он там на сцене, я такой, ого!
1: Серьезно?
0: Да, я такой, вот это ничего себе! Совпадение какое интересное.
1: Прикольно.
0: И я понимаю, да, что, скорее всего, люди с высоким ростом всегда сталкиваются с проблемой.
1: Ну, что... это, получается, слишком высокий рост. Вот тут, наверное, есть проблема, потому что на таких не ориентированы все вот эти дверные проемы. И, скорее всего, ему и низковато даже в переходах подземных, и в вагонах, в автобус. А маршрутки, это же вообще маршрутки обычные, газельки.
0: Я, по-моему, в прошлом году в Калининграде к сестре приехал, а я напоминаю, на 1.50 м с кепкой вообще. Кепка плоская такая. И она такая, подгони машину, пожалуйста, мы пока собираемся. Я такой, хорошо.
1: Ты не смог сесть?
0: А там, чтобы отрегулировать сиденье, нужно сесть сначала, потому что ручка где-то там спрятана. Я думал, поломаюсь. Я пожалел, что я йогой никогда не занимался в этот момент. Я не представляю. Вот на... Ты знаешь, что она маленького роста. Мы всегда шутим по
1: но
0: этому
1: все равно
0: поводу.
1: Кажется, что как
0: но
1: она туда влезает.
0: Но когда ты сталкиваешься с бытом человека маленького роста, ты такой, А, и самый прикол, когда открываешь холодильник, верхняя полка всегда пустая. Там никогда нет ничего.
1: На самом деле у нас с мужем разница всего пару сантиметров в росте, но тем не менее я всегда регулирую сиденье, двигаю его ближе. Он говорит, да как ты так едешь, у тебя ноги длиннее моих, ты зачем его вперед? А я не могу, мне далеко. Мне надо тянуться руками, как будто бы к рулю, и это неудобно. И у нас, даже у нас есть такая проблема, я представляю,
0: а
1: для маленькой.
0: Там вообще кошмар, я еле залез. Это потом я отрегулировал под себя, естественно, доехал. Вроде бы попытался.
1: Она потом не достает, да?
0: А она такая, а, где педаль? Примерно вот так оно и было. Друзья, ваши истории присылайте, с удовольствием их прочитаем, так же, как с удовольствием расскажем вам о погоде за окном.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино сегодня минус 5, минус 8, переменная облачность без осадков.
1: В Анюське плюс 2, минус 3, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Бивеке минус 5, минус 7, облачно, без осадков.
1: На Айоне минус 8, минус 13, облачно и без осадков.
0: В Игвикиноте минус 1, минус 4, значительная облачность, осадков не будет.
1: В Биллингсе минус 6, минус 8, значительная облачность, без осадков.
0: В Марково минус 3, минус 6, облачно, осадков не будет.
1: В Беринговском минус 1, минус 4, ясно, осадков не ожидается.
0: В Проведении минус 1, минус 3, переменная облачность без осадков.
1: В Лаврентии минус 5, минус 7, малооблачно, осадков не будет.
0: В Анадыре переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 8.

0: морозы, останет всем теплее.
1: Отмороженное утро на радио «Пурга».
2: У меня

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Вань, делали ли тебе когда-нибудь операции под общим наркозом?
2: Вообще это какой?
1: Ну, когда вот так вырубили тебя совсем полностью,
2: нет, ни
1: всего.
2: Разу, ни разу.
1: Как ты думаешь, вот если бы вдруг понадобилось, тебе бы было бы легче и менее, например, страшно, если бы тебе сказали, а вот хочешь под The Hatters вот будешь засыпать и просыпаться тоже?
2: Вообще класс.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, в общем, запоминай тогда, если тебе вдруг придется, не дай бог, конечно, ну, мало ли, надо поехать для этого в Свердловскую область.
2: Так.
1: Потому что... Там...
2: Уже как минимум загран делать не надо, хорошо.
1: Да, там запускают необычную практику. В больницах пациентов будут спрашивать, под какую песню они хотели бы уйти в наркоз и пробудиться. Причем достаточно это на серьезном уровне. Министр здравоохранения региона рассказала, что в больницах уже загрузили специальные плейлисты для пациентов и врачей. Считается, что музыка помогает снизить тревожность перед операцией, улучшить психологическое состояние и, возможно, даже повлиять уже на восприятие самого наркоза. То есть мозг каким-то образом будет его воспринимать по-другому и...

0: матрицу Ирины Аллегровой.
1: А прикинь, классно, когда засыпаешь. Это же в детстве ты никогда, никогда в жизни под эту песню не засыпал, хотя всегда тебя просили. Спят усталые игрушки. Ну, да. И ты уходишь. Вообще класс же. А просыпаешься под какой-нибудь тяжеляк. Wake up! Ты такой, что происходит?
0: Под тяжеляк сложно, потому что я знаю это состояние.
1: Добро пожаловать в этот мир.
0: Ага.
1: Ничего легко не будет тебе, пожалуйста. Я вот что-нибудь такое, наверное, выбрал.
0: Там будет твое состояние и настроение не совпадать с этой песней, потому что ты выходишь из наркоза, как из очень-очень крепкого сна.
1: Как и в жизни твое состояние и настроение очень редко совпадают.
0: Ну я не знаю, шальная императрица... Почему нет?
1: Ну, когда это как статус у тебя постоянно, тогда да.

0: челлендж.
1: Ну что, друзья, пришло время сыграть еще одну викторину. А все знаете почему? Потому что сегодня отмечается Всемирный день дарения, Всемирный день щедрости. А мы на Пурге тут какие? Конечно же, щедрые. Мы всегда с удовольствием дарим вам подарочки. Но, конечно же, нужно правильно для этого ответить на наши вопросы. У меня вопрос просто простейший такой. Ваня говорит, ну насколько просто? Кто говорит гав? Ну, нет, чуть-чуть сложнее, но, в принципе, будет очень легко на него ответить. Главное сделать это первым. Я решила вас после трехдневных майских не напрягать, чтобы вы там голову не ломали, чтобы даже ничего не искали в интернете, а сможете ответить сами.
2: Даже, кто первый правильно напишет свое имя, да, вот это?
1: Ну нет. А как мы это проверять будем?
2: Ну да.
1: В общем, я задаю вопрос, вы отвечаете на него по номеру Макс или Телеграм, или обычное сообщение можете присылать, если у вас нет другой возможности. Номер 924-789-2222. Итак, самый простой вопрос, который вы сегодня услышите. Как называется вермишель из твердых сортов пшеницы, который обладает нежной консистенцией и упругой структурой, часто используется для приготовления куриного супа?
2: Так просто?
1: Да.
2: Вот так просто.
1: А вот я сегодня щедрая. Но ты видел день какой? Просто отдать вот так бесплатно первому, кто напишет, ну тоже как бы странно, да? Все-таки надо немножко приложить усилия. Так вот я решила вот так вот.
2: Ну хорошо, давай подождем правильные ответы.
1: Нет, не лапша.

0: А мы любим дарить вам подарочки, и один из них уже совсем скоро отправится кому-то из вас.
1: Я, как ты сказала, сегодня день дарения подарков, день щедрости.
0: Ты мне что-то приготовил?
1: Да нет, конечно. Я когда сказал, кто первый правильно напишет свое имя, если бы вы это сделали, поверьте, я бы вам подарок тоже подарил.
0: Конечно.
1: Я ждал никого.
0: Сейчас пойдет шквал сообщений, нет, уже поздно, а уже все, раньше было. Да.
1: Так что ответы на вопрос Кати сегодня.
0: Я напомню вопрос, как называется тонкой вермишели из твердых сортов пшеницы, которая обладает нежной консистенцией и упругой структурой, и часто ее используют для приготовления куриного супа. Ты, кстати, любишь такой?
1: Да. Не часто его ем, но с удовольствием могу попробовать.
0: Ой, я очень люблю. Во-первых, это очень вкусный суп. Во-вторых, это быстрый. Очень быстрый. Туда еще фрикадельчики обязательно, либо что-нибудь куриное, там, я не знаю, ножички, крылышки, можно сердечки, кстати, да. И ту самую паутинку, именно так называется, это вермишелька, такая маленькая. Она у меня всегда ассоциировалась с молочным супом из детского сада, потому что туда тоже добавляют такую вермишель. Это очень вкусно.
1: Я предвещаю, потому что у нас были разные ответы, что кто-то начнет спорить, а вот такая лапша может быть. Лапша, во-первых, это, в принципе, различные виды макаронных изделий.
0: Ну, так же, как вермишель.
1: Да. И я прям взял твой вопрос и вбил его в интернет. А сейчас же очень много там...
0: Ты подготовил мне защиту.
1: Да, помощника.
0: Прикрываешь тылы, спасибо.
1: Я прям ответ читаю. Похоже, вы описали характеристики тонкой вермишели из твердых сортов пшеницы. Давайте дополним и структуризируем эту информацию. Тонкая вермишель паутинка из твердых сортов пшеницы идеально подходит для куриного супа.
0: А я говорю, а еще с удовольствием скажу, друзья, кто из вас первым правильно ответил на мой вопрос. Ей стала Татьяна, ей отправляется сообщение, где и когда она может подарок свой забрать. А вам всем, дорогие друзья, за участие большое спасибо. Всем супа с вермишелью и классного настроения. Аплодисменты, конечно же, тоже.
1: Хотим уточнить, что несколько Татьян у нас играло. Если сообщение вам не пришло, то, к сожалению, в этот раз не очень повезло вам, но уверены, что в следующий раз все обязательно получится. Ну и, конечно же, уже определились с вами с тем, что мы будем кушать на обед.

0: Вы слушаете «Отмороженное утро».
1: Я помню первый урок, ты была новенькой в классе, ты словно электрошок, и школьный двор затряс.

0: И да, действительно, включив радио Бургар, танцпол можно устроить везде. И на работе, и пока на улице идете в наушниках, слушая нас онлайн, пританцовывая, пусть растаявший снег уже и появившийся асфальт, будет для нас танцпол.
1: Ничего себе, ты завернул.
0: Можем.
1: Ну, с другой стороны, да, все-таки не настолько еще тепло, и если не будешь пританцовывать, можно даже и замерзнуть.
0: А у тебя бывало такое, что идешь в наушниках, слушаешь музыку, и там просто играет какой-то такой трек, и ты прям шаг подбиваешь под...
1: Я всегда хожу под музыку, которая у меня в наушниках. Мне кажется, если кому-то проследить во время моей там прогулки, да, то я иду всегда по-разному. Где-то помедленнее, более размеренно, где-то побыстрее, где-то шаг чеканишь, где-то делаешь его помельче, наоборот. Но да, и даже это... рука, мне кажется, даже руками машешь как-то в такт музыке обычно.
0: Чем это не танцпол, когда ты идешь? Ведь ты подстраиваешься
1: везде,
0: под
1: да,
0: такт
1: я музыки. Согласна.
0: Поэтому предлагаем этим и заниматься, пока мы отправляемся
1: в следующий час.
0: Да, мы услышимся вновь, да, мы с вами опять же узнаем что-нибудь новое, интересное. Гороскоп, если вы пропустили прогноз погоды, обязательно, конечно, много классной музыки.
1: Не переключайтесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Новый календарь весенней охоты готовят на Чукотке. Период охоты на водоплавающую дичь в этом году пройдет в последний раз по действующим срокам. Как сообщает информагентство «Чукотка», 1 мая сезон уже открылся в Билибинском районе. С 15 мая к нему присоединятся Анадырский район, Певек и южная часть Эквикинота. А с 25 мая Чукотский район, Провиденский округ и север Эквикинота. Для каждой зоны отведено по 10 дней. В окружном управлении охраны животного мира готовят новый порядок к следующей весне. Сроки планируют скорректировать с учетом предложений охотников и наблюдений за миграцией птицы. При этом специалисты предупреждают, что даже более точные даты не гарантируют удачный сезон, поскольку сроки прилета дичи по-прежнему зависят от погоды. Госпошлина за разрешение сохранена на уровне 650 рублей. 1500 человек получили земельные участки на Чукотке по программе «Дальневосточный гектар». Еще почти 500 семей смогли улучшить жилищные условия благодаря программе «Дальневосточная ипотека». Об этом стало известно по итогам совещания по социально-экономическому развитию Чукотки, которое в Анадыре провел вице-премьер Юрий Трутнев. Полпред напомнил, что продолжается и реализация мастер-планов Анадырской агломерации и трех населенных пунктов. В рамках этой работы запланировано 76 мероприятий на 160 миллиардов рублей. Немало времени на совещании посвятили росту уровня жизни, рождаемости, строительству и реконструкции социальных объектов, реализации транспортно-логистических проектов. Так, только в рамках президентской единой субсидии в округе построено и реконструировано 19 социальных объектов. Беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице в Москве. Мэр Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет, экстренные службы работают на месте. Ранее Сергей Собянин сообщал о 4 сбитых дронах, направлявшихся к столице. Подтвержденных данных о разрушениях на Мосфильмовской улице пока нет. Президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Как сообщил американский лидер, миссия начнется сегодня утром по ближневосточному времени. Цель проекта «Свобода» – безопасное сопровождение через пролив торговых судов. Они застряли в заливе из-за конфликта США и Ирана. Трамп назвал операцию гуманитарным жестом, отметив, что на многих кораблях заканчивается продовольствие. Американский президент назвал эти суда нейтральными и невинными наблюдателями, ставшими жертвами обстоятельств. Он также предупредил, если кто-то воспрепятствует этому гуманитарному процессу, США прибегнут к силе. По словам главы Белого дома, выведенные суда не вернутся в залив, пока район не станет безопасным для судоходства. И в завершении выпуска: спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли. Он отмечает, что интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью майских праздников. Чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турции, Египта, Абхазии. Также популярны страны Азии – Китай, Вьетнам, Шри-Ланка. Кроме того, туристы стали чаще бронировать горящие туры внутри России на майские праздники. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: И олени пасутся под музыку. Радио «Пурга».

0: Доброе утро.
1: Доброе утро, друзья.
0: Мы напоминаем, что сегодня 4 мая уже. Кстати, мы же пропустили этот момент. Мы же прощались, когда был апрель. А сейчас,
1: да.
0: Май.
1: Но мы говорили, до встречи в мае.
0: Да, а вот все, май пришел. Мы с вами встретились. Уже 3 часа болтаем без умолку. И, конечно, читаем ваши комментарии, которые вы присылаете.
1: Не забывайте, что эта неделя у нас полноценная, рабочая. Не надейтесь там на какую-то короткую. А вот следующая...
0: Опять. Если брать антоним к слову, то неполноценное получается. Оно же звучит. Ну, когда же это полноценный, ты такой, о, он весь масштаб чувствуется. А когда говоришь неполноценное,
1: полноценное по объему, я имела в виду. По объему рабочих часов в неделю. Вот так.
0: Да, но сегодня лишь понедельник, начало рабочей недели, поэтому берем себя в руки, настраиваемся на вот этот боевой лад, чтобы потом хорошенечко 3 выходных отдохнуть.
1: Вспоминаем о том, что мы сегодня с вами обсуждаем плюсы и минусы разного роста, низкого, среднего, высокого. В нашем телеграм-канале Пурга Радио есть пост с темой дня, где в комментариях мы принимаем ваши истории, ваши рассказы, ваше мнение. В принципе, может быть, вы скажете, а вот такой вот рост там, я не знаю, 1.43 самый вообще удобный.
0: У нас Елена написала комментарий: маленькая собачка до старости щенок. У меня в детстве мама всегда говорила, когда концерт Губина смотрел.
1: Почему-то. Ну, кстати. Ну, да, да. А получается, высокие люди — это в старости вот эти вот худые, скрученные лошади. Хорошо, если худые.
0: Ну, да.
1: Да, получается. Не щенки ни разу.
0: Вообще даже близко. Как это? Афганская борзая вот. И все, понеслись работать дальше.
1: Кстати, да, я примерно это имею в виду.
0: От Ксении есть комментарий как раз-таки про самолет. Мы сегодня уже обсуждали. И она пишет: в самолете просто прелесть с моими 1.65 м. Отлично высыпаюсь на полу между креслами. Ловите лайфхак. Я туда не помещусь. Ваш лайфхак мне не поможет.
1: У меня постоянно дети просятся так спать. Я иногда разрешаю, просто, ну, когда ноги затекли, там, чтобы вытянуть конечности, почему бы нет? Но они это все прочухали, как говорится, и каждый раз тебе просят и наперебой, и туда укладываются, там себе что-то там место какое-то удобненькое делают, и на меня постоянно ходят косятся, что я сижу в кресле, у меня ребенок на полу лежит.
0: Так ты ноги с него убери, коситься никто не будет.
1: А, да, да, я прикрываю просто, чтобы не видно было, чтобы не замерз.
0: Это не мой.
1: Чтобы не замерз, я грею.
0: Не, на самом деле, правда, я видел людей, которые так спят, и довольно-таки комфортно, с огромным удовольствием.
1: Ну, да.
0: И вот, опять же, я говорил про мою возможность спать где угодно. Говорю, позволял бы мой рост и объем, я бы с удовольствием там бы спал. Какая разница?
1: Ты вообще не спишь в самолете?
0: Ну, в последнее время как будто бы начал, но мне тяжело. Я потом весь разбитый, у меня все затекает, я не могу. Если 3 места свободных, посплю. Но и то тоже дискомфорт, скорее всего, буду испытывать потом.
1: А ты стоишь в самолете обычно?
0: Я всегда стараюсь ходить и стоять. Ну, потому что, серьезно? Ну, особенно вот, ну, Москва, надо или обратно, очень долго все равно перелет, нужно движение организму, и поэтому я хожу вот это место, где никто не сидит, где бортпроводники обычно. Я там зарядочку могу поделать, там понаклоняться, вот такое вот. Постоянно.
1: Чего?
0: Всегда.
1: Зарядочку.
0: Ну, подожди, это громкое слово.
1: Да.
0: Знаешь, чисто размяться, наклоняться, там.
1: Ладно, если бы кому другому ты рассказывал.
0: Нет, без бёрпи, без наклона.
1: Человек, который, в принципе, никогда не делает зарядочку, он не знает даже ее значения. Он мне говорит: я в самолете нахаживаю 10 тысяч шагов.
0: В планке стою 3 часа. Вот число.
1: Анжумания, приседания.
0: Пресс-качат.
1: Раз в году, да, пресс-качат.
0: Когда в отпуск летит.
1: Да. Обратно уже нет.
0: Ой, друзья, присоединяйтесь, есть еще время поговорить про вас, про ваш рост, про высокий, низкий, средний, про друзей с высоким, низким, средним ростом. Я не знаю, может быть, есть истории какие-то классные, интересные. Делитесь обязательно. Ну, а мы поделимся информацией о погоде за окном.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня -5, -8, переменная облачность, без осадков.
0: В Анюйске +2, -3, пасмурно, без осадков.
1: В Певеке -5, -7, облачно, осадков не ожидается.
0: На Айоне -8, -13, облачно, без осадков.
1: В Эгвикиноте -1, -4, значительная облачность, осадков не ожидается.
0: В Биллингсе -6, -8, значительная облачность, без осадков.
1: В Марково минус 3, минус 6, облачно, осадков не будет.
0: В Беринговском минус 1, минус 4, ясно, без осадков.
1: В Провидении минус 1, минус 3, переменная облачность, осадков не ожидается.
0: В Лаврентии минус 5, минус 7, малооблачно, без осадков.
1: В Анадыре переменная облачность сегодня, осадков не будет. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, температура воздуха днем минус 5, минус 8.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Тема дня.
1: А я вот задался вопросом, как же рост человека меняется вообще, и когда он останавливается, когда максимально быстро человек растет, и нашел эту информацию и готов с удовольствием поделиться с вами.
2: Максимально быстро растет в первый год жизни.
1: Вот, абсолютно верно, ты молодец, потому что...
2: Я знаю, у меня есть опыт.
1: Да, в первый год жизни ребенок прибавляет около 25 сантиметров. На втором году еще примерно 10 сантиметров. Затем рост замедляется до 5-7 сантиметров в год до 10-11 лет. Потом идет пубертатный скачок роста. Это у девочек в 10-12 лет, у мальчиков...
2: Тот, когда тебе очень повезло, и ты вымахал выше своих одноклассников.
1: Да, у мальчиков в 12-14 лет за 2-3 года подросток может вырасти на 20-25 сантиметров. Представляешь? Ну, это вот обычно...

0: снижается на 5-6 сантиметров из-за потери упругости позвоночных дисков и ухудшения осанки.
1: Если она была.
0: Если она была, да. Но, что самое интересное, ты знаешь, что сейчас, скорее всего, ты на 1 сантиметр выше, чем будешь к вечеру.
1: Груз ответственности за день так влияет?
0: Нет, нет. Хотя, кто знает, может быть. Дело в том, что рост меняется в течение суток. Утром человек на 1-2 сантиметра выше, чем вечером.
1: Это отеки.
0: Вот это отеки у тебя равномерно по телу просто. Дело в том, что из-за сжатия позвоночника под нагрузкой в течение дня рост уменьшается. Так что груз ответственности, возможно, тоже влияет на это.
1: То есть ночью, пока мы спим, у нас позвоночник расслабляется, распрямляется, и такой на 1 сантиметр, да?
0: Да.
1: И потом, а мы все его старания за день вообще в никуда. И снова на сантиметр меньше.
0: Да. Так что, если вы...
1: Интересно, все так?
0: Надевать какую-то вещь, и она вам мала. Не мала.
1: Что именно вырастает на сантиметр, мне интересно знать.
0: Позвоночник. Катя, позвоночник.
1: Но я имею в виду, вдруг это ноги.
0: Нет.
1: Позвоночник.
0: Позвоночник.
1: То есть нижняя часть тела не меняется?
0: Не меняется. Только он. Я, кстати, не знал об этом. Только сегодня узнал, что человек, оказывается, туда-сюда, как гармошка вот эта, за день, за вечер. Так что, друзья, знайте это. Ваш рост может меняться в течение дня.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18. Танцы!

0: Зачем? А, вот и я.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
2: Гороскоп. Овны. Сегодня звезды предвещают Овну море общения. Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Овна вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям.
3: Тельцы.
0: Сегодня какую бы цель ни ставил перед собой телец, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила.
4: Близнецы.
2: Сегодня у близнецов будут обострены все органы чувств – слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют им воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук.
3: Раки.
0: Сегодня рак может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах. Да или нет, хорошо или плохо, как будто третьего не дано. Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим.
4: Львы.
2: Сегодня в гороскопе Льва будут преобладать яркие солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Лев ни находился, он способен блистать. Единственный минус – из-за своего эмоционального подъема ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Льва внимательности.
3: Девы.
0: Сегодня у Девы будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Дева встретится с человеком, которого давно не видела, захочет возобновить старый проект или же на свет выплывет старая семейная тайна.
4: Весы.
2: Сегодня, благодаря своей коммуникабельности, весы сумеют найти общий язык с кем угодно. День наделяет их харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом.
3: Скорпион.
0: Сегодня скорпион может быть чересчур беспечным с деньгами. День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего скорпион способен на непродуманные траты.
4: Стрельцы.
2: Сегодня дела у стрельца обещают продвигаться легко, будто сами собой. Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий. Просто стрелец способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив.
3: Козероги.
0: Сегодня Козерог будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой. Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно. День склоняет Козерога не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств.
4: Водолей.
2: Сегодня звезды обещают, мечты и фантазии Водолея будут настолько яркими, что способны влиять на реальность. Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком.
3: Рыбы.
0: Сегодня рыбам просто необходимо узнать или попробовать что-то новое. Их любознательность не знает границ. Лучше всего сегодня им будут удаваться учеба и научный труд. А на досуге же рыбам стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте. Например, отправиться в музей, в кино или в место, где они еще не бывали.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
2: Гороскоп.

0: Есть еще небольшая статистика к завершению нашего эфира. В каких же странах самые высокие мужчины и женщины, в каких самые низкие? Так вот, по мужчинам в Бельгии...
1: Я думаю, что мы в число высоких не входим.
0: Нет, Россия не входит.
1: Вы не входите.
0: Даже и вы
1: и
0: тоже.
1: И маленького роста тоже не входит.
0: Нет, не там в десятку не входим, не там в десятку. Мы где-то четко посередине вон там находимся.
1: Да.
0: Самые высокие мужчины находятся в Бельгии. Их средний рост 181 сантиметр. Это же средний. Представляешь, сколько там вообще вот этих двухметровых ходит баскетболистов? Сложно себе представить. На втором месте Эстония, 181,6, и в Дании 181,4 сантиметра. Зато самые низкие мужчины находятся в Лаосе, 160 сантиметров, на Мадагаскаре 161 сантиметр и в Непале 162 сантиметра.
1: Малюсики.
0: Получается, что так. Женщины самые высокие в Голландии, 168,9 сантиметра. Ты даже выше, чем
1: почему
0: голландки.
1: Вот эти мои сантиметры не учитываются, я не понимаю.
0: Потому что средняя же чуть поменьше девушек у нас в России, видимо, больше. Также на втором месте Эстония и на третьем месте Чехия, 168,8, 168,5 сантиметров. А самые низкие женщины находятся в Бангладеш,
1: 147.
0: Камбодже и Индии. Нет, 150, 152 и 152,6.
1: Малюськи.
0: Малюськи получается. Получается, что так.
1: Ну да.
0: Вот там находятся самые высокие и самые низкие мужчины и женщины. Ну, а мы прочитали ваши самые классные комментарии, которые вы оставили у нас в телеграм-канале «Булгар Радио» под постом.
1: Я вспомнила, добавить мне есть что по поводу высокого роста. Что сложно с высоким ростом? Выходить из машины, которая очень низкая.
0: Да,
1: потому
0: такое.
1: Что иногда, для меня это каждый раз, особенно если у меня есть какие-то с собой пакеты, например, из магазина, я везу там продукты, и я с мыслями собираюсь, вот еду на такси, да, мне уже выходить, и я думаю, хоть бы с первого раза получилось. Конечно, не, на меня водитель при этом не смотрит, там удалось, мне все не удалось, но тем не менее нужно так оттолкнуться, вот ты одну ногу ставишь уже на улицу, да, и нужно так оттолкнуться, чтобы... успеть это все вместе с пакетами, хватило сил привстать. Всегда очень дурашливо себя при этом чувствуешь, как будто немножко неловко.
0: А теперь вспомни все те фильмы, когда подъезжает какая-нибудь очень низкая машина, типа Феррари или Ламборгини, открывается дверь, оттуда появляется нога
1: вот на каблучище, да.
0: И потом появляется человек. И вот этот вот кат как раз, момент склейки, там же максимальная
1: они все убирают.
0: Нелепость. Вот,
1: да.
0: А, сейчас, маску, вылезла.
1: Это все. Примерно я.
0: Снимаем вот. Дальше.
1: Вот это не очень, да, с высоким ростом делать.
0: Да, друзья, спасибо за ваши комментарии, за то, что вы с нами. Эти 4 часа у микрофона была Екатерина Трегуб.
1: Иван Семиклетов.
0: Мы вернемся к вам завтра в 8 утра обязательно. Ну, а на сегодня мы говорим вам пока-пока.

Место, где кончаются птичьи базары. Так на керекском языке называются окрестности Беринговского. Поселок расположен около бухты, мысы которой очень любят чайки и бакланы. И действительно, чуть дальше простирается низменность, и там птицам устраивать базары уже не так удобно. В Беринговском радио «Пурга» вещает на частоте 104,7 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Льготные аэроглиссеры начнут курсировать с 18 мая. Жители округа уже могут бронировать поездки между Анадырем и Угольными Копьями. Записаться на рейсы можно уже с сегодняшнего дня. Движение по воде запустят 18 мая. Программа рассчитана примерно на месяц. Как сообщили в окружном департаменте промышленной политики, в будни будут ходить 4 пары рейсов. Из Анадыря сюда отправятся в 10 утра, в полдень, в 2 и в 4 часа дня. Обратные рейсы через час после отправления. На линии задействуют 5 аэроглиссеров, еще 2 оставят в резерве. Стоимость билета 500 рублей. Ведомстве уточнили, что льготные места в первую очередь рассчитаны на пассажиров, которые оплачивают дорогу сами. Напомню, ледовая переправа Анадырь-Шахтерский закрылась с 1 мая. Дорога до 8 причала будет работать как минимум до 6 числа. Жители Чукотки могут предложить идеи для развития Дальнего Востока. По сообщению правительства региона, проект стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 представили в Госдуме. Документ разрабатывают по поручению президента Владимира Путина. Как сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, новая стратегия должна помочь сократить инфраструктурное отставание, улучшить качество жизни, подготовить востребованные кадры и запустить высокотехнологичные проекты. Свои инициативы жители округа могут направить до 31 мая этого года на сайте стратегии развития. Напомню, что на Чукотке проект уже обсудили в апреле на региональной стратегической сессии с участием представителей бизнеса, предприятий и общественных объединений. Авиакомпания «Аэрофлот» запустила пилотный проект для многодетных семей. В аэропорту Шереметьево семьи с тремя и более детьми хотя бы один